0: Петр Мамонов. Каждый христианин, каждый, должен помочь тому, кто рядом. Особенно ценны наши поступки по отношению к ближним. И не к сыну или внуку, которых мы любим естественным образом, а к тому, кто нуждается. Лучше к какому-то гаду. Вот где Сбербанк. Вот что нам зачтется в вечности. Мы набираем баллы каждый день. Это то, что потрогать нельзя. Вера – колоссально прагматичная вещь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Ожесточение – это естественная реакция на давление и боль. Раздражающие факторы заставляют нас отгораживаться от них и выстраивать толстую стену. Жизненный опыт упрямо учит нас, что близкие могут предать, а инициатива может быть наказуема. И вот мы уже не подпускаем никого к своему раненому сердцу и предпочитаем не выделяться среди остальных, будучи равнодушными или переживая обиду на всех глубоко внутри. Все это делает нас несчастными и подавленными. Далеко не каждому под силу идти против этих законов души. Только настоящие герои могут остаться открытыми, чуткими, добрыми и сильными, невзирая на давление и удары. Большинству из нас это не по силам. Но есть и хорошая новость. Совсем не обязательно бороться с собой и обстоятельствами в одиночку. В Библии мы читаем о том, что Бог исцеляет раны и помогает преображать боль в полезный опыт. Человек, доверяющий советам и обещаниям Бога, проще переживает удары судьбы и старается не зацикливаться на своей боли, не зарываться в панцирь безразличия и не покрываться колючками едкого защитного сарказма. А все потому, что такой человек понимает, что этот мир несовершенен. Мы в нем лишь гости, а встреча с любящим его господином не за горами.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Здравствуйте, меня зовут Мария, я из Беларуси, маленький город Жлобин.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: К Богу пришла в юношестве, когда мне было 13 лет. У нас в семье была такая обстановка, что папа очень так сильно пил, и мама искала, как бы изменить свою жизнь, и, говорит, решила покончить жизнь самоубийством, потому что не было жизни, скажем так. Но, говорит, держали дети, вы держали меня. И однажды к нам соседка пришла, говорит, ко мне пришла знакомая, она такая интересная женщина, и рассказывает о Боге, пошли послушаем. Мама пошла к ней, к соседке, и пришла уже с другими знаниями, с другой светом в глазах. Я посмотрела на нее, что она такая сиящая, говорю, пошли с тобой. Я попала в церковь, и первый раз, когда пришла в церковь, у нас церковь очень маленькая такая, старенький дом молитвы был, и меня поразило свет в глазах у людей. И такие все улыбаются, думаю, куда я попала, песни поют про овец каких-то. Слава Богу. Потом Господь мне открылся, конечно же, через слово, через общение с сестрами. Когда шли домой, они мне рассказывали. И не жалею ни минуты о том, что

от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет,

0: ты надежда моя.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю о самых интересных и достойных христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о замечательном фильме 2018 года можно только представить. «I can only imagine» от братьев Эндрю и Джона Эрвинов. В фильме рассказывается история Барта Милларда, солиста христианской группы «Mercy Me». Миллард преодолевает личную и профессиональную драму, в том числе неприятие отца, которого играет Деннис Куэйд, чтобы в итоге создать песню, которая остается самым продаваемым христианским синглом всех времен «I can only imagine». Фильм также является четвертым самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в США. Это фильм 2018 года, можно только представить.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один человек устраивал пир и позвал много гостей. Когда подошло время садиться за стол, он послал слугу сказать приглашенным: «Приходите, все уже готово». И тут все как один стали извиняться. Первый сказал: «Я купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его. Прошу меня извинить». Второй сказал: «Я купил 5 пар валов и должен испытать их в работе. Прошу меня извинить». Третий сказал: «Я женился, и поэтому не смогу прийти». Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный хозяин приказал слуге: «Иди скорее в город, на улице и в переулке, и приведи сюда бедных, коллег, слепых и увечных». Слуга сказал ему: «Господин мой, твое приказание исполнено, и еще остались свободные места». Тогда господин сказал слуге: «Пройди вдоль улицы и изгороди и уговори всех прийти сюда. Пусть дом мой будет полон. Говорю вам, никто из тех, кто был зван, не будет пировать за моим столом».
2: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу. И в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай. Неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей, прощай другим несовершенство, и никогда себя ты не жалей, ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах, светится пусть Христово имя, и пламеней в молитвах и делах, будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой, вбирай живое Божье Слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой, и благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио. Свободного Радио.
3: Лови момент. И все равно.

никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд —

язык рабства, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний.

0: На Свободном радио подключаемся к источнику вечной радости. Да, мы его нашли. Хотите знать, где он находится? Все правильно. Этот источник заключен в вере в Иисуса Христа, который спас каждого из нас для вечной радости. И, кстати, радость эта начинается не там, за порогом земной жизни. Она здесь и сейчас. Просто вдохните ее полной грудью. Живите вашей вечной жизнью уже сейчас. Пейте ароматный чай из праздничного сервиза сегодня. Это ваш день. С вами Катя.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: простые библейские стихи.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Цель жизни. Хочет ли человек жить? Псалом 33, стих 13. Чего стоит моя жизнь? Стоит ли жить? Такие вопросы редко произносят вслух, но почти каждый время от времени ими задается. Кто-то согласен с мнением французского писателя Альбера Камю, который сказал, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Кто-то придерживается точки зрения композитора Франца Лигара, герой одной из оперет которого поет, что жизнь стоит того, чтобы жить. Два противоречащих друг другу утверждения, но лишь одно из них может быть верным. Иногда действительно кажется, что все бессмысленно. Планы не претворяются в жизнь, друзья оставляют, болезнь или смерть близкого угнетает, и нет никого, кто проявил бы к тебе интерес. Что может предложить мне жизнь? Есть тот, кто проявляет к нам интерес. Для Бога мы не какая-то толпа. Он видит каждого, желая нам счастья в жизни и гармонии с Ним, нашим Создателем. Он послал Своего Сына Иисуса Христа на землю и на крест, показав тем самым, что мы значимы для Него. Он желает, чтобы мы видели смысл и цель своей жизни. Находясь в заключении в Риме, Павел написал послание к филиппийцам. Апостола обвинили соотечественники, а большинство друзей его оставили. Мы можем только представить, что он чувствовал. Но он писал христианам в Филиппах о радости. Радости в Иисусе Христе. Это удивительно. Только тот, кто нашел цель в жизни и силу в Христе, мог сказать: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь.
2: Храни истину. Свободное радио.

Здравствуйте, свободные. Меня зовут Наташа Романцова. А вам никогда не было интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама мама-коза? Секрет простой. Любой маме иногда нужен повод, чтобы уйти из дома, где сидят семеро ее чудесных детей. К этому никак иначе относиться нельзя. Только с пониманием. Правда? Правда?

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Мене, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. «Не умею, подобно нам, различать лице времени».
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. 14 июня 1948 года по распоряжению примаса Венгрии архиепископа Йозефа Минценти все католические церкви Венгрии весь день звонили в колокола, выражая тем самым свое несогласие с решением коммунистического правительства, которое объявило большинство традиционных церковных ритуалов незаконными. Йозеф Минценти не боялся выражать свою позицию, за что не раз претерпевал гонения со стороны светских властей. Так, во время Второй мировой войны фашистское правительство Венгрии арестовало его и заключило в тюрьму за выступления, осуждающие притеснение евреев. А после войны активная деятельность кардинала вызвала ненависть к нему уже со стороны коммунистов. В конце 1948 года архиепископ был арестован и признан виновным в измене и шпионаже, после чего приговорен к пожизненному заключению. В 1956 году, когда к власти в Венгрии пришло правительство Имре Надя, кардинал Минценти вышел из заключения и даже выступал по радио с призывом к нейтралитету Венгрии и свободе совести. Однако вскоре после этого в Венгрию вошли советские войска для подавления так называемого «венгерского восстания». Минценти укрылся в посольстве США в Будапеште, где жил на протяжении почти 15 лет. Лишь в 1971 году, благодаря усилиям, предпринятым папой Павлом VI, кардинал Минценти наконец смог покинуть коммунистическую Венгрию и переехать в Вену, где умер спустя 4 года. Йозеф Минценти объявлен католической церковью «Слугой Божьим». Начат процесс его беатификации. В современной Венгрии кардинала почитают национальным героем. В его честь названо множество улиц и площадей. Поставлен ряд памятников.
2: След в истории.

0: Евангелие от Марка.
1: «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал:
2: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения».
1: И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря:
2: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой».
1: И, рассуждая между собою, говорили:
3: «Это значит, что хлебов нет у нас».
1: И Иисус, уразумев, говорит им:
2: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите. И не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?»
1: Говорят ему:
3: 12.
2: «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?»
1: Сказали:
4: 7.
1: И сказал им:
2: «Как же не разумеете?»

Привет всем! В августе 1942 года несколько десятков индейцев из племени Навахо были призваны в армию США. На них возлагалась особая ответственность – вести радиопереговоры на своем родном языке. Японская военная разведка регулярно перехватывала радиосообщения, но вот расшифровать их так и не смогла. Во всей стране не оказалось специалистов, знающих язык Навахо. Хорошо, что мы с вами понимаем друг друга. И даже если не понимаем, ищем и находим общий язык. Всем добра!

Музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Я тут как-то подумала. Я, конечно, не самая лучшая хозяйка на свете. И, наверное, не самый лучший воспитатель. Да если честно, я не самый лучший повар. И уж точно совсем никакая спортсменка. Но я единственная в своем роде. В том смысле, что второй такой, как я, больше не существует. Может быть, тезки есть и однофамильцы. Могут быть даже внешне похожие на меня люди. Но моей ДНК больше нет ни у кого в мире. И потому в своем качестве я самая лучшая версия себя. Лучше не будет. И именно такой видит меня Бог. Он создал меня такой, каких больше нет на свете. Я Божье творение. И я дорога моему Творцу. Недавно я была в музее Поленова с детьми. И там была выставка его работ. Зарисовок, эскизов и набросков, которые он делал, готовясь к масштабному полотну о жизни Христа. Так вот, каждая такая зарисовка была под стеклом. Каждая – как самостоятельный шедевр. Каждая из них имеет огромную ценность. Работы земных гениев ценятся в мире невероятно высоко, потому что каждая из них уникальна. А ведь у нас с вами самый великий автор, художник всей нашей жизни. Помните о своей ценности как уникального Божьего творения. Живите достойно этого высокого звания. С вами была Катя Вадуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Оружие молитвы. Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Книга пророка Даниила, 10 глава, 12 стих. Даниил искал понимание от Бога, и до описываемого момента он молился 21 день. Наконец небесный гость сказал Даниилу, что Бог услышал его молитвы и послал вестника, чтобы тот принес ответы, о которых он просил. Однако, когда вестник шел к Даниилу, он был остановлен битвой с силами тьмы, которые контролировали народ Персии. Он боролся 21 день, и тогда Михаил, один из первых князей ангелов, пришел ему на помощь и освободил его. Только после этого он смог завершить свою миссию. Духовная битва неистовствует во Вселенной вокруг нас. Независимо от того, знаете ли вы об этом или нет, или нравится вам это или нет, вы находитесь в этой битве сейчас. Большие силы борются за контроль над вашим разумом. Только сила Духа Святого может помочь вам выстоять против тех духовных сил, которые хотят разрушить вас. В послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, суть духовной битвы объясняется нам таким образом. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В 6 главе того же послания также описывается духовное оружие, которое дал Бог для вашей защиты. От вас требуется надеть это оружие и потом молиться. Настоящая битва происходит на коленях, и там же будет одержана настоящая победа. Помоги нам, Господь, отложить в сторону всякое бремя и грех, которые грозят запутать нас, чтобы мы могли пробежать эту дистанцию для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Макс Планк. Выдающийся немецкий физик. Как основатель квантовой теории, он предопределил основное направление развития физики с начала 20 века. Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной носящей ныне его имя. Сильное впечатление на него произвела специальная теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 году. Полная поддержка, оказанная Планком новой теории, в немалой мере способствовала принятию специальной теории относительности физиками. Макс Планк получил Нобелевскую премию в 1918 году за вклад в развитие квантовой физики. Во время Второй мировой войны Макс Планк пытался убедить Гитлера сохранить жизнь евреям. Не видев никакого противоречия между существованием Бога и развитием науки, он писал: «Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Первая представляет его как основу, а вторая – как конец всякого феноменального представления о мире».

Макс Лукада. Ох уж эти дети. В них живет какая-то непобедимая жажда жизни. Они просто не могут дождаться этого завтра. Их жизненная философия проста. Играй в полную силу, смейся от души, от тревоги и заботы, доверь папе. Бездонный колодец оптимизма, из которого бьет неиссякаемый родник веры. Неудивительно, что Христос сказал, чтобы войти в Царство Небесное, наше сердце должно стать подобным сердцу ребенка.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Или вы забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть? Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воскрешенному из мертвых величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. И если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет, смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь со Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога.
2: Свободное радио.

0: 69-й псалом. «Боже, скорее избавь меня! Поспеши мне на помощь, Господи! Пусть все, кто ищет жизни моей, будут пристыжены и посрамлены. Пусть все, кто хочет моей погибели, в бесчестии повернут назад. Да ужаснутся своему позору, говорящие «Ага, ага!» Пусть ликуют и радуются о тебе все ищущие тебя. Пусть те, кто любит твое спасение, говорят непрестанно «Велик Бог!» Я же беден и нищ. Поспеши ко мне, Боже! Ты помощь моя и мой избавитель. Господи, не замедли!»
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры. Как новорожденные дети, жаждете цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения, если, конечно, вы ощутили, как добр Господь. Приходите к Нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в Его глазах. И сами вы, как живые камни, созидаете из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу. Потому что так говорится в Писании. «Вот я кладу на Сионе камень, краеугольный и избранный драгоценный. Всякий, кто верит в него, не будет посрамлен». Итак, для вас, верящих, он — великая ценность. А для тех, кто не верит, камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. И камень, о который споткнутся, скала, из-за нее упадут. А вот они и спотыкаются, потому что не верят вести. Так было им суждено. Но вы — избранный род, священство царя, святой народ, Божье владение, избранный, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет.

Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Предаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню, и там 40 дней его испытывал дьявол. Все эти дни Иисус ничего не ел и под конец проголодался. Дьявол сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом». В Писании говорится: «Не одним лишь хлебом живет человек», — ответил Иисус. Затем дьявол с высоты показал ему в мгновение ока все царства мира. «Я отдам тебе эти царства со всей их мощью и блеском», — сказал ему дьявол. «Все это отдано мне, и я могу передать, кому захочу. Так вот, склонись передо мной, и все будет твое». Иисус ему ответил: «В Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай». Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал: «Если ты сын Бога, брось отсюда вниз. Ведь Писание говорит, что Бог ангелам своим повелит оберегать тебя, и что они на руках понесут тебя, чтобы нога твоя не споткнулась о камень». Сказано: «Не испытывай Господа, Бога твоего», — ответил Иисус. И дьявол, исчерпав все искушения, на время его оставил.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: 124-й псалом. «Те, кто надеется на Господа, как гора Сион, не поколеблются, пребудут вовеки. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ отныне и вовеки. Жезл нечестивых не останется над землей праведных, чтобы праведные не протянули свои руки к беззаконию. Будь добр, Господи, к добрым и к правым в сердцах своих, но тех, кто следует кривыми путями, да отвергнет Господь вместе со злодеями. Мир Израилю!»
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Наталья Мелешко. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь на земле долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай. И через них придет благословение.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 14 июня 1948 года по распоряжению примаса Венгрии архиепископа Йозефа Минценти все католические церкви Венгрии весь день звонили в колокола, выражая тем самым свое несогласие с решением коммунистического правительства, которое объявило большинство традиционных церковных ритуалов незаконными. Йозеф Минценти не боялся выражать свою позицию, за что не раз претерпевал гонения со стороны светских властей. Так, во время Второй мировой войны фашистское правительство Венгрии арестовало его и заключило в тюрьму за выступления, осуждающие притеснение евреев. А после войны активная деятельность кардинала вызвала ненависть к нему уже со стороны коммунистов. В конце 1948 года архиепископ был арестован и признан виновным в измене и шпионаже, после чего приговорен к пожизненному заключению. В 1956 году, когда к власти в Венгрии пришло правительство Имре Надя, кардинал Минценти вышел из заключения и даже выступал по радио с призывом к нейтралитету Венгрии и свободе совести. Однако вскоре после этого в Венгрию вошли советские войска для подавления так называемого «венгерского восстания». Минценти укрылся в посольстве США в Будапеште, где жил на протяжении почти 15 лет. Лишь в 1971 году, благодаря усилиям, предпринятым папой Павлом VI, кардинал Минценти наконец смог покинуть коммунистическую Венгрию и переехать в Вену, где умер спустя 4 года. Йозеф Минценти объявлен католической церковью «Слугой Божьим», начат процесс его беатификации. В современной Венгрии кардинала почитают национальным героем. В его честь названо множество улиц и площадей. Поставлен ряд памятников.
2: След

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда подошел к нему Петр и спросил: «Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он передо мной провинится? 7 раз?» «Нет, не 7, а 70 раз по 7», — отвечает ему Иисус. Ведь Царство Небес вот с чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему 10 тысяч талантов серебра. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга его самого, и его жену, и детей, и все имущество. Слуга, простершись перед ним ниц, говорил: «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который был должен ему всего-навсего 100 динариев. Он схватил его за горло и стал душить, приговаривая: «Верни мне долг!» Тот, упав на колени, молил его: «Потерпи, я верну!» Но он не согласился, бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги, увидев это, сильно огорчились, пошли и доложили обо всем, что произошло, своему господину. Тогда господин, призвав его, говорит: «Негодный раб, ты просил меня, и я простил тебе весь твой долг. Разве не должен был и ты проявить милосердие к собрату, как я проявил к тебе?» И разгневанный господин велел пытать его до тех пор, пока тот не отдаст весь свой долг. «Так и мой небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца».
2: Свободное радио рядом.

0: 129-й псалом. «Из глубин взываю я к Тебе, Господи. Владыка, услышь мой голос. Будь внимателен к моим молениям. Если бы Ты, Господи, вел счет беззаконием, то, о, Владыка, кто бы устоял? Но у Тебя есть прощение, пусть боятся Тебя. На Господа я надеюсь, надеется душа моя, и на слово Его уповаю. Душа моя ждет Владыку более, чем стражи утра». Да, более, чем стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, потому что у Господа милость и великое избавление у Него. Он избавит Израиль от всех его беззаконий.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей:
2: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
1: Она

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу на первое послание Петра, 1-2 глава. И мы говорим с вами на тему «Причины, чтобы быть вместе». Мы разбираем 1 главу, 22 стих. Здесь написано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Посмотрите, о чем здесь говорит апостол Петр. Он пишет об отсутствии лицемерия, нелицемерное братолюбие. Любить брата, любить сестру, любить друг друга. И заканчивает он такими словами: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца». Это послушание имеет очистительное действие для нас. Оно очищает нас не только от ограниченного мнения, но и от предрассудков, от огорчений. Очищение души помогает нам любить друг друга нелицемерно, искренней любовью, любовью Божией. Мы не становимся слепыми и не перестаем замечать ошибки других, но подобное очищение души дает нам благодать принимать людей такими, какие они есть. Как оно действует? Стих 22 заканчивается словами: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Здесь мы слышим сильные эмоциональные слова, призыв к любви. Это особенно видно, читая подлинник на греческом языке. В основном два греческих слова использованы в Новом Завете для описания любви. Одно слово «филос», которое имеет значение «братская любовь», «любовь друзей». И другое слово «агапе». Это высшая форма любви, божественный тип любви. В этом отрывке корень слова «филос», используемого Петром, усиливается словами «постоянно» и «от чистого сердца». В эти слова вложено много чувств и посвящения. И читая русский текст Библии, мы не можем увидеть, какие слова использовал автор в оригинале. Нелицемерное братолюбие – это любовь к братьям и сестрам. Любите друг друга от чистого сердца. В первом случае используется слово «любовь филос». Это братская любовь. Любовь брата и сестры. Искренняя любовь. Но что дает силу этой любви? Один богослов, Кен Вест, дает такие комментарии на этот отрывок в послании Петра. Апостол Петр писал к христианам, которые уже любили друг друга братской любовью. Это было глубокое чувство любви. Общение верующих, прославляющих Иисуса Христа, уже является благословением. Но среди верующих много филио, братской, душевной любви и недостаточно Божией, агапы. Если бы христиане могли бы соединить два вида любви, человеческую братскую любовь и Божью любовь, то тогда они могли бы принимать друг друга такими, как они есть, и заботиться друг о друге. Вот такую любовь христиане должны иметь друг к другу. Может быть, сейчас время остановиться и посмотреть в свое сердце. Поступаем ли мы так, как призывает нас Господь через апостола Петра? Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вы знаете, в моей жизни бывают моменты, когда я груб или настроен критически на брата или сестру. Я знаю в моем сердце, что в этот момент я не прав. И когда я честно вникаю в себя, то я обнаруживаю, что мой внутренний мир находится в беспорядке. Нам всем нужно понимание, забота, поддержка и ободрение. Недавно один из членов церковного совета подошел ко мне и сказал всего несколько слов, которые значили для меня больше, чем 1000 слов профессора по богословию. Он подошел ко мне и сказал: Петр, я понимаю тебя. Я с тобою. Я хочу ободрить тебя. И я почувствовал, что мы трудимся вместе. Приятно чувствовать единство и плечо брата, когда мы трудимся в одной команде. Каковы причины единства и проявления такой любви друг к другу? Петр говорит о четырех причинах, начиная с 23 стиха. Это четыре очень важных напоминания. Если мы услышим их, поймем и научимся исполнять их в жизни, то у нас будет намного меньше проблем в Церкви Христа. Что меня объединяет с другими в семье Христа? Что? Если это не однообразие? Если мы не должны быть похожи друг на друга, и у всех нас разный характер, то что же всех нас объединяет? Что, в отличие от мира, дает нам возможность быть едиными, поддерживать и ободрять друг друга? Первое, о чем мне хотелось бы напомнить, мы все дети одного Отца. Мы все дети одного Отца. Это стих 23. Готовясь к этой беседе, я подумал о семье. Все мы приходим в этот мир по-разному. Одни из нас родились естественным путем, другие – посредством кесарево сечения. Некоторые живут вместе с матерью всю жизнь. Мать знает своих детей, любит их, поддерживает. Дети растут вместе с женщиной, которая выносила и родила их. Но некоторые живут в семьях, где было несколько матерей или несколько отцов, а некоторых усыновили или удочерили. Некоторые родились в роддомах с применением обезболивания, а другие родились без всякого обезболивания и не в роддоме. У меня в семье все дети родились в роддоме, и мне удалось присутствовать при рождении последнего ребенка. Это было особенным переживанием и моментом в моей жизни. Но в Божью семью все приходят только одним путем. У всех нас один отец и одна семья. Это и есть одна из причин, чтобы нам всем быть едиными. Возрождение или рождение свыше позволяет нам войти в новую семью, Божию семью. И об этом говорит Евангелие от Иоанна в 1 главе с 12 по 13 стих. И если мы дети Божии, то логически выходит, что все верующие – братья и сестры. Не позволяйте вашим различиям нарушать ваше общение. Перестаньте слушать мир и следовать его советам. В христианской семье нет классов, ни разделения. В Божьей семье, когда вы встречаете сестру или брата, вы встречаете члена вашей семьи. Мы все родились заново. Мы все дети одного Отца. Второе напоминание, вторая причина для единства. Мы учимся из одного источника. Вы видите, как дальше пишет апостол Петр? Читаем стихи с 23 по 25. «Как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Если мы говорим о достоверном источнике истины, то этот источник – книга Библия, которая была читаема в течение всей истории Церкви. В первые века только священнослужители могли читать Священное Писание. На Западе Библия была переведена на латынь, а на Востоке – на старославянский язык. Но не все люди понимали эти древние языки. И по милости Божией теперь у нас есть хорошие современные переводы на русский язык и на многие другие языки мира. Теперь практически каждый может читать Слово Божие. Мы получаем наставление из одного и того же источника. Поэтому 25 стих и заканчивается словами: «Но Слово Господне пребывает вовек». а это есть то слово, которое вам проповедано. Семя – Слово Божие. Но чтобы Слово выросло и дало плод в нашей жизни, мы должны его принять и применить его в нашей жизни, как говорит апостол Иаков. Он пишет в своем послании в 1 главе с 21 стиха. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Все мы можем слушать одну и ту же воскресную проповедь. Но до тех пор, пока наш ум не будет внимателен и сердце приготовлено, чтобы принять и применить в жизни, то тогда семя не будет похищено дьяволом и не будет заглушаться другими мыслями и делами. Один человек недавно подошел ко мне и сказал, что для него большим препятствием в духовной жизни является человек, который живет с ним в одном доме. Он является членом церкви 11 лет, постоянно посещает церковь, слушает проповеди, но не исполняет воли Божией. И этот невольный наблюдатель сказал мне: «Мне трудно поверить, что я вижу этого человека в церкви и знаю его жизнь вне церкви». Поэтому, дорогой друг, дорогой слушатель, я хочу напомнить вам, что на вас лежит ответственность за слышание Слова Божия и применение его в вашей жизни. Одно только слышание истины не изменит вас. Одно только регулярное слушание проповедей и прекрасных библейских истин не сделает вас христианином. Слушание важно, и оно возлагает на вас ответственность для применения того, что вы слышали, для применения этого в вашей жизни. Притворяйте учение Божие в жизнь. Тогда вы увидите реальные изменения. Но не применяя учение Христа в своей жизни, вы огорчаете других членов Божьей семьи. Мы дети одного отца. Мы получаем наставление из одного источника. И вот третье напоминание. Мы все страдаем в этом мире. Вы хотите узнать, о каких страданиях и трудностях мы говорим? Что имеем в виду? Прочитаем дальше. Первое послание Петра, 2 глава, 1 стих. Итак, отложив, здесь отмечены 5 вещей, отметьте их значение. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое злословие. Вы хотите узнать, что препятствует единству, препятствует общению, дружбе? Вот вам предложен список. Эти определенные грехи – наиболее частые препятствия для взаимной поддержки. Давайте поговорим о них конкретно. Этот список мы с вами должны хорошо знать. И этот список дан нам не просто другим верующим человеком, но этот список дан нам Богом для своих детей. И Господь говорит: «Отложите». Это слово в оригинале имеет значение «снимите», «сбросьте». Это так же, как вы снимаете и сбрасываете грязную одежду перед принятием душа или ванны. Так что же нужно сбросить, оставить, отложить? Первое – это злоба. Позвольте мне пройти быстро через этот список. Злоба. В греческом подлиннике это слово использовано для таких понятий, как зло, грех. Оно характеризует неверующих людей в этом мире. Эти грехи наносят боль и отдаляют людей друг от друга. Это злоба. Отложите всякую злость. Второе – это коварство. Мы редко используем это слово. Коварство. Это греческое слово значит двуличный или подвох. Человек, имеющий свой корыстный, коварный план. Человек, который подставляет. Это слово в самом начале имело значение поймать на наживку. Это рыболовный термин. Обмануть или подставить других, чтобы получить что-то. Оно говорит об обмане других. Коварный человек. Сколько мы слышим сейчас об обмане посредством банковских пирамид или о каких-то фирмах, которые обещают людям квартиры, но коварно обманывают их. А мы, неискушенные граждане, заглатываем наживку великих махинаторов. Но Господь говорит, не будьте коварны. Третье слово – лицемерие. Мы говорили об этом слове раньше. Это греческое слово значит показывать или делать только часть, или скрываться под маской. Выдавать себя за того, кем ты не являешься. Лучше будьте в Божьей семье самим собой. Церковь – это не театр. Рискните. Не играйте, не лицемерьте, не одевайте маску. А теперь последние два слова. Они очень важные. В каждой семье бывают взлеты и падения. Бывает время успеха и время огорчений и депрессии. Когда некоторые члены семьи на подъеме, то есть большая вероятность, что другие могут завидовать. И когда нет успеха, то найдутся те, которые будут злословить. Петр говорит об этих положениях. Давайте посмотрим на эти два слова. Зависть. Это скрытое желание завидовать успеху другого и желание этого успеха себе. Скрытое негодование, чувство обиды. Вы не сможете иметь единство, если вы завидуете вашему брату или сестре, которые имеют успех. Один служитель сказал, что этот грех является постоянным бедствием, чумой или бедой всех добровольных организаций. И не только религиозных организаций. Ведь даже в группе 12 учеников, апостолов, существовал этот кризис. У них возникало искушение зависти в следовании за Христом. Кто будет первый? Зависть имеет глубокие корни в сердце человека. Позвольте дать вам совет. Постарайтесь развить привычку радоваться успехам других. Аплодируйте благословением Божьим в их жизни. И последнее слово. Злословие. Злословие – это ругательство. Злословие встречается наиболее часто, когда жертва не может защититься или поправить положение. Оно часто встречается, когда распространяется слух о каком-то человеке. К злословию относятся сплетни, которые разрушают нашу уверенность в человеке и ослабляют репутацию этой личности. Почему бы нам не противостоять нашим наклонностям к зависти и искушению распространять слухи, то есть злословию? Наша жизнь в Божьей семье была бы гораздо лучше, если бы мы отложили, отвергли злобу, коварство, лицемерие, зависть и злословие. И что же Петр призывает нас делать с этими пятью характеристиками, атрибутами прежней, старой плоти? Он говорит нам отложить, буквально сбросить. И еще, вы слышите меня? У нас один Отец. У нас один Небесный Отец. Мы получаем наставление из одного источника. Нам всем трудно бороться с нашими слабостями. Вторая глава 1 послания Петра, 2-3 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Вы должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку духовному, чтобы расти и быть спасенными. Ибо вы вкусили, как от благости Господней. Обратите внимание здесь на то, что вы можете вырасти. Апостол Петр заканчивает свое второе послание словами: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Расти. Какова наша цель роста? Зрелость. «Дабы возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Мне это нравится. Кто же пример для нас? Сам Господь. В течение 3,5 лет Петр следовал за Иисусом, куда бы он ни повел. Почему? Потому что он вкусил, как благ Господь. И узнав благость Господа, Петр вырос до зрелости. Так же можем и мы. Что помнят о нас люди после встречи с нами? В памяти Петра осталась навсегда благость Господа. Ибо мы вкусили, что благ Господь. Дорогие друзья, истины, о которых мы говорили, очень важны. В одной газете я прочитал статью под названием «Все, что мне пригодится в жизни, я узнал в детском саду». Автор пишет: «Большую часть того, как жить, что делать и кем быть, я узнал в детском саду. Мудрость жизни не заключается в окончании высшей учебной школы, но при первых шагах детского сада и яслей». Вот чему я научился, пишет автор. «Умей делиться, играй с другими, не бей других, клади вещи обратно на место, где взял, убирай за собой беспорядок, не бери чужие вещи. Говори: извините, простите, когда я огорчил или обидел другого. Мой руки перед едой. Смывай после себя в туалете». Хорошие советы. «Молоко и печенье полезно. Живи по распорядку дня. Учись, думай, рисуй, пой, танцуй, играй и работай каждый день. Имей тихий час после обеда». Мне нравится это. «Когда ты выходишь вне ворот, во внешний мир, то будь внимателен к машинам. Держись за руку и не отставай. Замечай. Ты помнишь семечко, посаженное в горшочек с землей? Корни растут вниз, растения вверх. И никто точно не знает, как и почему, но мы все похожи на это растение. И золотые рыбки, и хомяки, и белая мышка, и даже маленькое семечко в горшочке с землей. Они все умрут. Так и все мы. А вы помните первые книжки и первые слова, которые вы выучили? И все, что вам нужно знать, есть где-то в книгах. И золотое правило, и любовь, и основы санитарии, экология, политика и нормальная жизнь. Вы только подумайте, насколько лучше был бы наш мир, весь наш мир, если бы все получали свое печенье и стакан молока, и где-то около 3 часов дня, и могли бы потом прилечь под одеяло на часок. Вот, мне это нравится. Или если бы все клали на место вещи, не принадлежавшие им, и убирали все за собой, не было бы беспорядка. И это так. Неважно, сколько вам лет. Когда вы идете в этот мир, то лучше всего держаться за руки других и быть в единстве с другими. Итак, дорогие члены Божьей семьи, соединяйтесь. Я хочу дать вам маленькое задание. Подумайте о ком-нибудь в Божьей семье, о конкретном человеке, которого вы знаете, которому нужна поддержка. Ободрите его. Сделайте это на этой неделе. Хорошо? Не просто подумайте, не только запишите в своем дневнике, но сделайте это. Ободрите другого. Мы так нуждаемся в любви друг друга.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

134-й псалом. Аллилуйя! Хвалите имя Господа! Хвалите слуги Господа, стоящие в доме Господнем, во дворах дома нашего Бога! Хвалите Господа, потому что Он благ! Пойте хвалу Его имени, потому что это приятно! Ведь Господь избрал себе Иакова, Израиль, в свою собственность. Я знаю, что велик Господь, и наш Владыка выше всех богов. Наш Бог делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, в морях и во всех безднах. Поднимает облака с концов земли, создает молнии при дожде, выпускает ветер из своих хранилищ. Он поразил первенцев в Египте, от человека до скота. Он послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех его слуг. Он поразил многие народы и истребил могучих царей. Сигона, аморейского царя, Ога, башанского царя и все ханаанские царства. И отдал их земли в наследие Израилю, своему народу. Господи, имя Твое из века в век. Господи, память Твоя из поколения в поколение. Господь будет вершить правосудие своему народу и смилуется над своими слугами. Идолы чужеземцев – серебро и золото. Они творение человеческих рук. У них есть уста, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. И нет дыхания в их устах. Делающие их и надеющиеся на них, да будут подобны им. Благослови Господа, дом Израиля. Благослови Господа, дом Аарона. Благослови Господа, дом Левиин. Боящиеся Господа, благословите его. Благословен будь Сиона, Господь, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину. Пошел, продал все, что имел, и купил ее.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
2: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. А вы знаете, как важно выбрасывать мусор? Причем не только тот, что из ведра, а и тот, что выбрасывать нужно из головы. Да что там из головы? Из жизни своей. А когда вдруг ваши дела идут плохо, просто не ходите рядом с ними. А самое главное, если ошибку еще можно исправить, значит, ты еще не ошибся. Всем хорошего дня!
1: Музыка на Свободном радио.

0: Дети часто подражают своим отцам в пороках, редко в покаянии. Чарльз Спержен.
1: Утро на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Богач и нищий — вот чем сродни. Их обоих создал Господь.
2: Свободное радио.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

хлеб наш насущный. Бесконечное измерение. Он неподвижно лежал на покрытом винилом мате и по команде задерживал дыхание. Большая машина над ним гудела и щелкала. Многие люди без проблем проходят обследование на аппарате МРТ, но у него клаустрофобия. Поэтому ему нужно сосредоточиться на чем-то или ком-то намного большем, чем он. В его памяти всплывает текст из Библии про превосходящую разумение любовь Христову. В своей молитве из послания к Ефесянам апостол Павел перечисляет 4 измерения Божьей любви – широта, долгота, глубина и высота. Так он подчеркивает бесконечность Божьего присутствия и его любви к нам. Его положение в аппарате МРТ помогает лучше осознать эти слова. Широта. По 15 сантиметров с каждой стороны от его рук, плотно прижатых к телу, до стенок. Долгота. Расстояние между отверстиями цилиндра, в котором он находится. Высота. Еще 15 сантиметров от носа до потолка. Глубина. Основание аппарата, прикрепленного к полу. Тесно и неуютно. А Господь окружает его собой каждый миг жизни, поддерживает и хранит так, что он этого даже не замечает. Божья любовь повсюду вокруг нас. Широта. Он распростирает свои руки, достигая всех людей на земле. Долгота. Его любовь никогда не кончается. Высота. Он возносит нас в небеса. Глубина. Он спускается к нам в любых обстоятельствах. Ничто не может отделить нас от Него. Боже, научи нас замедлять ритм своей жизни и восхищаться Твоей многомерной любовью.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов». В 6 главе, после рассказа о гонениях, пойдет речь уже о том, что мы бы назвали обычная нормальная жизнь церкви. Возникает проблема, связанная с ростом церкви, и мы видим, как Господь через апостолов решает эту проблему, призывая новых служителей. Один из них впоследствии будет прославлен как первый мученик. Поэтому можно сказать, что евангелист Лука, рассказывая о возникшей проблеме распределения пищи, вводит нового человека в повествование, нового мужа веры, Стефана. Прочитаем сперва первые 4 стиха 6 главы, где описана возникшая проблема. «В это же время, когда число учеников продолжало расти, те из них, кто говорил только по-гречески, стали роптать на местных иудеев, жалуясь на то, что при ежедневной раздаче пищи их вдовы обделялись». Тогда 12, созвав всех учеников, сказали: «Мы поступим неверно, если, оставив Слово Божие, будем заниматься раздачей пищи. Изберите же, братья, из вас 7 человек, пользующихся доброй славой, исполненных духа и мудрости. Им поручим это дело, и тогда мы сможем полностью посвятить себя молитве и проповеди Слова Божия». Поразмышляем над этими словами Писания. Человеческие недостатки всегда можно было наблюдать в церкви. Даже идеальная для многих из нас церковь первого века не была свободна от этого. И вот мы узнаем о реальном проявлении несправедливости. Правда, это было, скорее всего, результатом недосмотра, потому что число учеников росло, и трудно было за всем уследить. Оказались голодными вдовы иудеев, говоривших по-гречески, учеников Христа из иудеев, принявших Христа, которые говорили по-гречески, то есть, хотя и были они иудеями, но, по сути, были чужестранцами в этой стране. Они остались голодными. Оказалось, что при возросшем числе верующих в церкви можно легко потеряться, остаться незамеченным, обойденным. Возникла нужда в некотором количестве распорядителей, тех, кто заботится о пище, занимается раздачей пищи. Дело простое, но, тем не менее, очень важное, связанное и с искушениями, и поэтому требующего людей, как сказано здесь, исполненных духа и мудрости. Почему появились такие вдовы в церкви? Вообще многие из иудеев, живших в рассеянии за пределами Палестины, хотели, желали приехать в Иерусалим и там окончить свои дни и быть похороненными в Иерусалиме. И многие так и делали, вместе с ними приезжали их жены, нередко мужья умирали первыми, и тогда положение вдовы было поистине трагично. Она вдова, у нее нет своих средств к существованию и нет близких людей, потому что, по сути, она чужестранка в этой стране и даже не говорит на том языке, на котором все говорят, говорит только по-гречески. Храм заботился о таких вдовах, и были определенные правила, определенные установления для того, чтобы такие вдовы не оставались без попечения. Мы бы сказали, что им платили пенсию. Скорее всего, это были не деньги, а натурой выдавали им продукты. Но первая церковь, христиане, как мы уже видели в предыдущих главах, поссорились, если можно так выразиться, с храмом. Отношения с храмом, с саддукеями были весьма напряженными, поэтому о вдовах-христианках не заботились. И церковь должна была, конечно же, сама о них позаботиться, что и было сделано. Но получилось так, что заботились о тех, кого знали, а знали тех, с кем могли нормально общаться, разговаривать. Это были вдовы иудеев. А более беззащитные, в худшем положении находящиеся вдовы из рассеяния оказались в пренебрежении. И это действительно было ужасно, прискорбно. Поэтому можно себе представить, какое было возмущение, когда это выяснилось. Возмущались не сами вдовы, а те мужчины из этого же числа, говоривших по-гречески, которые понимали, что если они умрут, то их жены также могут остаться без попечения церкви. Нужно было что-то делать. И решение апостолов говорит о том, что каким бы важным ни было это служение, все же оно не должно заслонить собой важнейшее, а именно молитву и проповедь Слова Божия. Здесь Господь верно расставляет приоритеты. Нужно ли заботиться о насущном хлебе для нуждающихся? Да, безусловно. Нельзя допускать, чтобы кто-то остался обойденным. Нельзя допускать несправедливости и равнодушия в церкви. Но как важно, чтобы это не лишило церковь возможности размышлять над Словом Божьим, молиться, чтобы те, кто этим занимается, не оказались перегружены хозяйственными заботами. Надо сказать, что эта проблема стоит и в наше время. Часто есть опасность для служителей церкви, для пресвитеров оказаться перегруженными хозяйственными заботами. Апостолы так не поступили, они предвидели эту трудность и нашли выход. И люди, которые были поставлены на это дело, были исполнены духа и мудрости. Можно задать себе вопрос, если бы решение зависело от вас, каких людей вы поставили бы на эту должность? Часто бывает такое искушение поставить хороших администраторов, опытных поваров, людей, которые хорошо обращаются с материальными средствами. Но дело милосердия, дело благотворительности, также дело и духовное. Поэтому тут нужны и духовные дарования, нужна мудрость и нужно водительство Духа Святого. Потом мы увидим, что те, кто был поставлен на это служение, не ограничились только им. Один из них, Стефан, стал первым мучеником, а Филипп – великим благовестником. Прочитаем о тех, кого избрали, следующий отрывок. Прочитаем с 5 стиха по 7 стих. «Это предложение было одобрено всем собранием, и они избрали Стефана, человека, исполненного веры и Духа Святого, и вместе с ним Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелита из Антиохии. Их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки». Слово Божие распространялось все шире. Число учеников в Иерусалиме быстро росло, и многие из священников приняли веру. В церкви нет недуховных дел, поэтому всюду необходимы духовные служители. Мы, христиане, названы храмом Святого Духа, и в нашей жизни обычно есть разделение на духовное и мирское, но нужно помнить и понимать, что забота о хлебе для других – это точно духовное дело. Может быть, забота о хлебе для себя можно считать делом обычным или мирским, но забота о хлебе для других есть дело благодати, а благодать – это духовное понятие. Часто ли мы думаем о духовной стороне самого обычного дела? Готовимся ли мы духовно, чтобы быть в состоянии исполнить все, что нам поручено? На призвание семерых можно посмотреть и с другой стороны. У них явно были и иные дары. И Стефан оказался замечательным проповедником, исповедником веры и впоследствии мучеником за Христа. Филипп, как уже мы говорили, будет великим благовестником. Но по этой причине они не стали отказываться от такого, казалось бы, скромного и приземленного служения, как забота о столах. Во-первых, потому что действительно нет недуховных дел в церкви. Во-вторых, потому что человек истинно духовный делает то служение, которое сейчас церкви необходимо. И да поможет нам всем Господь вот так смотреть на служение. Посмотрим, что дальше было со Стефаном. Об этом повествует рассказ с 8 стиха по 15, по конец 6 главы. Прочитаем эти стихи. Стефан, исполненный благодати Божьей и силы, совершал в народе великие чудеса и знамения. Но против него выступили некоторые из синагоги вольноотпущенников, как ее называли. То были иудеи из Кирены и Александрии, а с ними и другие из Киликии и Асии. Они стали спорить со Стефаном, однако не могли противостоять дарованной ему Духом Святым мудрости, с которой он говорил. Тогда они подкупили несколько человек, чтобы те заявили: «Мы слышали, как он хулил Моисея и даже Бога». Возбудив против него народ, старейшин и книжников, они набросились на него, схватили и привели в Синедрион. Там они выставили лжесвидетелей, утверждавших: «Этот человек не перестает выступать против этого места святого и закона». И мы слышали, как он говорил, что тот самый Иисус из Назарета разрушит храм и переменит те обычаи, которые передал нам Моисей. Все, сидевшие в Синедрионе, не сводили со Стефана глаз, и его лицо казалось им подобным лику ангела. Итак, Стефан совершал чудеса и знамения и возвещал благую весть. И поэтому против него стали выступать некоторые иудеи. Синагога вольноотпущенников, скорее всего, получила это название по тому, что ее начало положили потомки евреев, уведенных некогда в Рим, которые затем, прожив какое-то время в рабстве, получили свободу и вернулись на родину. Вольноотпущенниками называли рабов, которым их хозяева даровали свободу. Удивительно, что именно в этой синагоге не желали принять весть о свободе от греха и смерти, которую принес Иисус Христос, которую возвещала Церковь. Есть горькая ирония в этом названии. Вольноотпущенники не желали принять свободу во Христе. Обвинения, которые выдвинули против Стефана, были ложными, но, как всякая ложь, они искаженно отражали истину. Точнее, мы узнаем о том, что говорил Стефан из его речи в защиту себя перед Синедрионом, о которой подробно мы будем говорить в 7 главе. Обвинение в хуле на Моисея и даже Бога – это явная и очевидная ложь. Из следующей главы мы увидим, что Моисея Стефан не хулил, но говорил о том, что народ не принимал Моисея и не желал принять его так, как должно. Разумеется, Стефан не мог хулить Бога. Обвинения в том, что он выступает против этого места святого и закона, возможно, были более оправданными в том смысле, что действительно Стефан говорил, что храм не будет вечно единственным местом поклонения. Храм не всегда был и не всегда будет. Действительно, еще сам Господь Иисус Христос в беседе с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал, что наступает время и настанет уже, когда поклоняться будут в духе и истине на всяком месте, а не только в каком-то определенном месте в храме. Для тех, кто храм любил больше, чем Бога, это вполне могло быть хулой на храм. Но такова была истина Божья. Господь ревнив, и когда на место Бога мы ставим что бы то ни было еще, хотя бы даже храм, начинаем любить храмы больше, чем Бога, Господь может разрушить храм. А те, кто любит храмы больше, чем Бога, легко становятся, как мы бы теперь сказали, религиозными экстремистами, убийцами, о чем будет видно из следующей главы. О роли закона Стефан также говорил здраво, что закон – оказалось не в силах человеческих соблюдать. Апостол Павел впоследствии разовьет это учение более подробно, что закон, поскольку никто не смог его исполнить, не мог никого спасти. Поэтому нужно было прийти Иисусу Христу, который один исполнил закон в полноте. Закон же был нужен для того, чтобы привести ко Христу и указать на него. Но мы не знаем, конечно, в какой мере все это богословие, развитое апостолом Павлом, присутствовало у Стефана. Мы можем лишь догадываться о том, насколько далеко продвинулся он в этом направлении. Но этого было уже достаточно для того, чтобы вызвать ненависть тех, кого действительно можно назвать в современных терминах религиозными экстремистами, людей, которые поклонялись более религиозным предметам, знакам, закону и храму, чем самому живому Богу. Давайте будем помнить об этой опасности, и да избавит нас Господь от того, чтобы стать такими религиозными экстремистами. Это действительно реальная угроза, опасность для поклоняющихся Богу начать любить больше, чем Бога, храм ли, закон ли, книгу ли, общину ли свою. Но на первом месте всегда должен быть сам Господь. И да благословит вас Господь, дорогие друзья, чтобы вам искать всегда общение с Ним, поклоняться Ему и никого и ничего не ставить на Его место, потому что Бог наш есть Бог-ревнитель. И да поможет нам Господь познавать истину и возвещать ее смело, как это делал Стефан. Да благословит вас всех Господь, дорогие друзья.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Надя, я из Беларуси, город Минск.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: На самом деле, я в церкви была с самого детства, с самого рождения, но, знаете, мне в жизни было не так все просто, на самом деле, и, приходя в церковь, я чувствовала себя дома. Это было в детстве самого, просто шло такое ощущение, что я переживаю радость каждый раз, когда я нахожусь в церкви. Шло время, и я просто смотрела и наблюдала, что Бог делает в моей жизни, и Бог неоднократно просто показывал свои чудеса. Я не могла не уверовать, когда в твоей жизни происходит так много всего чудесного, что мог только сделать Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В моей жизни вера — это, наверное, самое главное. Она мне помогает просто в трудных ситуациях не печалиться, не чувствовать себя одиноко, когда ты себя чувствуешь. То есть Бог — это мое упование и это моя радость. И на самом деле Он может дать только настоящий мир, настоящий покой от всех этих проблем, которые тебя окружают. А если ты приходишь к Нему, Он успокоит тебя.
1: Твой любимый библейский стих?
2: У меня самый любимый стих — это «Воззови ко мне, и я услышу тебя, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Когда мы отдаем все Богу, лишь Он способен такое сделать, что мы на самом деле не можем представить в своей голове, и это будет намного круче, чем мы сами могли бы это сделать своими какими-то силами.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Если брать христианство как религию, это будет, конечно, ограничение, потому что очень много правил и так далее. Но если мы говорим о живом христианстве, об общении с Богом, конечно, это истинная свобода, потому что это свобода от всех переживаний, от всех мыслей. Бог сказал, что я твой обеспечитель. Он может тебе просто наполнить, во-первых, радостью, просто от всех этих проблем. Ты можешь идти к Нему и получить совершенный мир. Даже тебе, когда тебя все атакуют, когда ты думаешь, что нет выхода, но есть выход. И выход — это Иисус.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им:
2: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
1: Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей:
3: «Жена, что ты плачешь?»
1: Говорит им:
2: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его».
1: Сказав сие, обратился

0: заблудились.
1: Ерунда, мы не заблудились.
0: Заблудились, заблудились.
1: Да нет же, перестань. Он где-то за углом.
2: Самим управлять своей жизнью или же позволить Христу быть нашим господином? Выбирайте.
0: Ну давай хоть у прохожих спросим, как доехать.
1: Не надо спрашивать, я сам найду.
2: Если вы уверены, что сами можете заработать спасение, тогда вы точно заблудились.
0: Да признайся же, наконец, дорогой, мы заблудились.
3: Он где-то за углом, я нутром чувствую.
4: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Разумный увидит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговор о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходит куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.
1: Вы слушаете «Свободное радио». «Свободное радио» меняет мир к лучшему.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Любимые мои, письмо, которое я пишу вам, уже второе. В этих письмах я стараюсь своими напоминаниями пробудить вас чистый строй мыслей, чтобы вы помнили слова, сказанные некогда святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, что передана вашими апостолами. Прежде всего, вы должны знать, что в последние дни появятся насмешники, идущие на поводу у собственных желаний. Они будут, насмехаясь, говорить, где же его обещанное пришествие? Вот уже и отцы наши упокоились, а все, как было от сотворения мира, так и осталось. Они забывают, что некогда Божьим словом были созданы небеса и земля, из воды и посредством воды, и ими же тогдашний мир, затопленный водой, был уничтожен. А нынешние небеса и земля волей того же слова сохраняются для огня, и их сберегают для дня суда и гибели безбожных людей. Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись».

0: Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца. Французский химик и микробиолог Луи Пастер.
1: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Как устойчивость дома зависит от фундамента, так и прочность нашего здоровья зависит от утренней зарядки. А любой строитель вам скажет, пренебрегать фундаментом нельзя. Нужно обрисовывать всю полезность утренней зарядки. Давайте рассуждать логически. Что происходит во время зарядки? В чем ее смысл? А смысл такой же, как в прогреве автомобиля в холодное время года перед тем, как ехать куда-то. Вы же не срываетесь с места на пятой передаче. А вот себя вот так прогревать вы почему-то не считаете нужным. И вот закостенелые дяди и тети несут свои тела на работу. Во время зарядки, между прочим, наши клеточки, мышцы и все уголки организма, да даже мизинец на левой ноге, умываются кровью. И это вовсе не картина из фильма ужасов. Это тот процесс, за который все в вашем организме, включая тот же левый мизинец, вам очень благодарны. Все потянулись, все проснулись, глотнули кислорода и готовы служить вам долгие лета верой и правдой. А теперь, внимание, вопрос. Если все знают, что зарядка полезна, почему зарядку не делают? Во-первых, пресловутое «я лучше посплю». Во-вторых, это долго, я не успеваю. Но подумайте сами, почему сразу долго? Вот что, по-вашему, лучше? Делать одно упражнение, но 365 дней в году? Или 365 упражнений и все в один день? Не относитесь фанатично, не превращайте зарядку в полноценную тренировку, требующую значительного времени и энергозатрат. В рабочий будний день для начала достаточно 10, ну, максимум 15 минут. Ну и, наконец, третья причина, почему мы не делаем зарядку. Терпение, а точнее его отсутствие. Первый день встали по будильнику, за спиной крылья. Я смог, я сделал, я пацан. Второй день энтузиазма меньше, но он еще существует. И, наконец, третий день. Третий день – это фиаско. Я все равно уже не успею. Лучше я полежу еще 5-10 минут. Друзья, ну что же такое? Так

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Дважды объявлен невиновным. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Филипп был директором коммерческого предприятия, которое честно вело свой бизнес. Он пользовался хорошей репутацией и жил приятной и свободной от забот жизнью. Он не нуждался в Боге, как он думал. Когда кто-то стал грабить грузовики фирмы, Филиппа арестовали и обвинили в том, что он к этому причастен. На самом же деле он был невиновен, но все отвернулись от него. В камере кто-то дал Филиппу календарь христианского содержания. Ежедневные послания говорили о Боге, побуждая его вспомнить о грехах, которые он совершил, и потому был виновен перед ним. Но он также узнал и о любви Бога, который желал искупить его через Иисуса Христа. Следователь, который вел дело Филиппа, был искренним верующим и в ходе одного из допросов сказал ему, что единственным праведником был Христос, который умер за неправедных и воскрес. И Филипп вдруг осознал, что в глазах Бога он, который был невиновен в том, в чем его обвиняли, грешен и для своего спасения нуждается в Иисусе. Он покаялся и принял Иисуса как Спасителя. Несколько дней спустя невиновность Филиппа была установлена, и его освободили из-под стражи. Он был объявлен невиновным дважды – в суде и перед Богом, ибо его осуждение взял на себя Иисус.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 14 июня 1948 года по распоряжению примаса Венгрии архиепископа Йозефа Минценти все католические церкви Венгрии весь день звонили в колокола, выражая тем самым свое несогласие с решением коммунистического правительства, которое объявило большинство традиционных церковных ритуалов незаконными. Йозеф Минценти не боялся выражать свою позицию, за что не раз претерпевал гонения со стороны светских властей. Так, во время Второй мировой войны фашистское правительство Венгрии арестовало его и заключило в тюрьму за выступления, осуждающие притеснение евреев. А после войны активная деятельность кардинала вызвала ненависть к нему уже со стороны коммунистов. В конце 1948 года архиепископ был арестован и признан виновным в измене и шпионаже, после чего приговорен к пожизненному заключению. В 1956 году, когда к власти в Венгрии пришло правительство Имре Надя, кардинал Минценти вышел из заключения и даже выступал по радио с призывом к нейтралитету Венгрии и свободе совести. Однако вскоре после этого в Венгрию вошли советские войска для подавления так называемого «венгерского восстания». Минценти укрылся в посольстве США в Будапеште, где жил на протяжении почти 15 лет. Лишь в 1971 году, благодаря усилиям, предпринятым папой Павлом VI, кардинал Минценти наконец смог покинуть коммунистическую Венгрию и переехать в Вену, где умер спустя 4 года. Йозеф Минценти объявлен католической церковью «Слугой Божьим». Начат процесс его беатификации. В современной Венгрии кардинала почитают национальным героем. В его честь названо множество улиц и площадей. Поставлен ряд памятников.
2: След

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца — даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

Однажды врач, не поднимая глаз, заполняя бланк осмотра, поинтересовался у Фаины Раневской: «Хроническое что-нибудь есть?» Раневская кивнула: «Есть. Нехватка денег и ожидание светлого будущего». Да чего хорошо сказано, друзья, правда? Здесь Наташа Романцова. Вы слушаете «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Факты.
1: В Библии встречается около 200 имен и титулов Иисуса Христа. Среди них, помимо Мессии, Спасителя и Сына Божия, мы встречаем такие: краеугольный камень, глава церкви, царь царей и Господь господствующих, истинная виноградная лоза и многие другие.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу поговорить про ключевой элемент семейного счастья. И как вы, наверное, уже догадались, это про доверие. Доверие – это ключевой элемент семейного счастья. Без доверия невозможно выстроить нормальные здоровые отношения. Доверяя друг другу, мы становимся естественными, искренними, открываем любимому человеку себя настоящего и избавляемся от страхов и необходимости притворяться. Именно доверие делает наши взаимоотношения более комфортными и простыми. Супругам не приходится контролировать каждый жест и слово, изворачиваться и прятаться по углам. Любовь, которая развивается в обстановке взаимного доверия, более сильная и чистая. Но доверие невозможно без риска. Доверяя партнеру, вы всегда рискуете, открывая супругу свои самые слабые стороны и самые слабые места, вы становитесь более уязвимыми. Вам придется откровенно говорить о том, что вы думаете, обнажать чувства и эмоции, рассказывать о своих страхах, грехах, ошибках, переживаниях. Вначале такой риск будет провоцировать у вас внутренний конфликт. Ведь вы не можете угадать, как партнер отреагирует на вашу откровенность. Однако, со временем вы научитесь рисковать и при этом будете совершенно спокойны. Попытайтесь чаще повторять такие фразы. «Я боюсь, что ты увидишь мои недостатки и разочаруешься. Я только притворяюсь, что все хорошо. Я не знаю, как оправдать твои ожидания. Я скрывал от тебя свою плохую привычку». Следующее – это великодушие. Проявляя любовь к супругу, не осуждайте его. Цените искренность своего партнера и тот риск, на который он пошел ради укрепления ваших отношений, независимо от того, прав он или нет. Следующее – это серьезное восприятие откровений второй половинки. Докажите супругу, что вы достойны доверия, и прилагайте максимум усилий, чтобы не разрушить возникшие между вами доверительные отношения. Будьте верными, преданными и надежными. И в заключение хочу дать несколько советов, которые помогут вам заслужить доверие. Чаще проявляйте великодушие. Никогда не используйте против супруга, например, в пылу ссоры, ту информацию, которую он с вами доверительно поделился. Всегда держите свое слово. Никогда не лгите. Не изображайте из себя то, чем вы не являетесь. И всегда признавайте свои ошибки. Помните, лучше выбирать любовь.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили:
2: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
1: Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря:
4: «Как он может дать нам есть плоть свою?»
1: Иисус же сказал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек».

0: Один небезызвестный художник однажды сказал: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека целиком». А вы обращаете внимание на обувь человека, когда знакомитесь? Делаете выводы? Нет-нет, в этом ничего плохого, наверное, нет, ваше право. Но все-таки куда важнее научиться жить так, чтобы уметь разделять форму и содержание. Иногда это чрезвычайно важно.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда они вернулись к толпе, к нему приблизился человек и, упав перед ним на колени, сказал: «Господин мой, сжалься над моим сыном. У него падучие, он ужасно мучается, то в огонь часто падает, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли его вылечить». «О, люди, неверующие и развращенные!» — сказал Иисус. «Долго ли мне еще с вами быть? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его сюда ко мне». Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а мальчик в тот же миг выздоровел. Когда ученики остались с Иисусом одни, они подошли к нему и спросили: «Почему мы не смогли его изгнать?» «Потому что у вас мало веры», — ответил он. «Говорю вам, если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно, и если бы вы сказали этой горе: «Передвинься оттуда сюда», она бы передвинулась, и не было бы для вас ничего невозможного».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду.
1: Красочно и доступно
0: проиллюстрирует для вас
2: великолепная Даша.
3: Чтобы проиллюстрировать человека, который живет без Бога, великолепная Даша попытается без инструкции обезвредить вот эту бомбу.
4: Какие проблемы, ребята? Все ведь знают, просто отрезай красный провод.
3: Ладненько. Готовность номер один. Все, кроме Даши, спрятались за бетонное укрытие. Дубль один. Мотор.
4: Так, так, так, так. Желтый, зеленый, синий. Синий. Ребята! Здесь нет красного! Что делать?
5: Даша, делай так, как считаешь правильным.
4: Что резать?
5: Что тебе подсказывает внутренний голос?
6: Если бы я сделала эту бомбу, я бы обязательно вставила туда красный провод.
5: И жизнь наша, не мы создали сами себя. Именно поэтому нам нужен Бог.
4: Ага, вот ты где. Ребята, я ведь знала, что смогу сама справиться.
3: Слово Божие, руководство к жизни.
4: Почему мы не могли как-то по-другому это проиллюстрировать?
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду,
1: красочно и доступно
0: проиллюстрирует для вас
2: великолепная Даша.
7: Свободное радио. Музыка, дух, радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает время и суд, потому что для каждого желания время и суд. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет, ибо кто скажет ему, что будет? 8.5.7. Отсюда контекст отношений с властями расширяется. Соблюдающий заповеди Божии праведник, мудрый, не испытывает зла как последствия собственных грехов. Очень предусмотрительно мыслить категориями времени и суда. Перефразированные они звучат так: «Все имеет временные рамки и получит моральную оценку, приговор». Это повторение и продолжение ранее звучавшей истины. «И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». 3.17. Праведник, как и всякий человек, всегда становится перед выбором, кому

угодить себе или Богу. Его выбор в таких ситуациях обусловлен мудростью, открывающей ему глаза на простой факт. Каждый сев окончится жатвой. Выбирая путь зла, нужно помнить, что каким бы долгим он ни был, в конце тупик и суд. И тогда мудрый отвергает свои желания и выбирает послушание. Остальные же не ведают и не хотят думать об ожидающей их участи. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет. 8.6.7. Ибо пренебрежение будущим и акцент на «хочу здесь и сейчас» – великое зло для человека. Угождение своим плотским желаниям заканчивается страданиями, которые будут обыкновенным следствием нарушения установленных Богом нравственных законов. Поэтому, по сути, глупец выбирает короткое и греховное удовольствие, заканчивающееся продолжительными, если не вечными, скорбями. Один из часто слышимых мирских доводов в пользу распущенности звучит так: «Один раз живем, поэтому нужно взять от жизни все». Создается впечатление, что высказывающийся подобным образом хотя бы осознает свою смертность «один раз живем», но просто отвергает предстоящий отчет перед Богом. На самом деле он не осознает ни первого, ни второго. Его знание о том, что он однажды умрет, это чистой воды теория о будущем без единого практического применения в настоящем. Это подобно информированности касательно пятен на солнце. И что теперь с этой информацией делать? Да ничего, жить дальше, ибо пятна на солнце не влияют на практическую жизнь на Земле. Так и факт неизбежной смерти ни на что не влияет для глупцов. Они все равно не выпускают своих мыслей за пределы, и жили они долго и счастливо.

0: Сказки о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Ни вечные снега, ни вечно голубые небеса меня также не вдохновляют. Я искал совершенство в человеческом, живом, земном.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
2: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»
1: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
3: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле».
1: Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою:
4: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним».

0: Иисус. Есть такой броский девиз: «Невозможное возможно». Иногда и правда кажется, что задача нерешаема, а трудности непреодолимы. Особенно, когда ты остался с ними один на один. А что, если нас будет много? Что, если на помощь придут братья, сестры и друзья? Тогда любая трудность съеживается, а проблемы встают по стойке смирно. Мы нужны друг другу, чтобы побеждать и делиться победами. Помогать и приумножать простое человеческое добро. Тогда невозможное действительно становится возможным.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей, из Татарстана, из Казани.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Услышал свидетельство одной своей знакомой, бывшей. И идея о прощении грехов, она меня поразила. И тем самым я понял, что это обращение или, ко мне, уверовал, принял, и моя жизнь перевернулась. Идея искупления, идея прощения, то есть идея того, что мои грехи искуплены, прощены, и они мне не припомнятся, что ли, или то, что Бог мне их не воздаст, потому что всегда меня преследовало чувство вины и того, что есть ответственность за содеянные поступки. С этим грузом, в общем-то, я и жил. А Евангелие просто озарило меня

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: в гостиницу моего сердца. А, вот, кажется, пожаловал кто-то еще.
1: Вот стою у двери и стучу.
0: Христос?
1: Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною.
0: Ко мне пришел сам Господь. Но напрасно ты пришел в мою гостиницу. Здесь живут не очень порядочные люди, и мне стыдно будет поселить тебя рядом с ними.
1: Но я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию.
0: Что же, попробую найти тебе место. А ты побудь пока здесь. А, господин беспокойство, извините за беспокойство.
2: Кто там?
0: Это я, хозяйка гостиницы. Разрешите вас побеспокоить?
2: С вами еще есть кто-нибудь?
0: Нет, не беспокойтесь.
2: Подождите, сейчас открою. В наше беспокойное время так неуверенно себя чувствуешь.
0: Позвольте, что это за вольности? На этой двери раньше был только один замок.
2: Вы думаете, я смог бы спокойно жить за такой дверью? Я сразу же поставил еще 8. Время сейчас такое беспокойное, никому нельзя доверять. Так зачем вы меня побеспокоили?
0: Видите ли, мне некуда поселить одного и важного гостя. Нельзя ли ему переночевать в вашей комнате?
2: Что? В моей комнате? Да чтобы мне жить с чужим, незнакомым человеком?
0: Но послушайте, я полностью за него ручаюсь. Я ему верю.
2: А я никому не верю.
0: Ну, пожалуйста, пойдите мне навстречу.
2: А кто мне пойдет навстречу? Вот я уже неделю вас прошу поставить мне решетки на окна, и что?
0: Вы же живете на 5-м этаже. Зачем вам решетки?
2: Не извольте меня больше беспокоить.
0: С ним разговаривать бесполезно. Всего боится, всем не доверяет. Пойду попрошу, может быть, господин Ненависть уступит свой номер. Его все равно часто не бывает дома, вечно в разъездах. Господин Ненависть, откройте, у меня к вам есть дело.
3: Кто еще там?
0: Это я, хозяйка гостиницы.
3: Что вам от меня еще нужно? По-моему, заплатил по всем счетам.
0: Я не по поводу оплаты, откройте же мне.
3: Ну что еще?
0: Видите ли, у меня важный гость. Ему нужна комната. Что, если он поживет у вас? Ведь вы все равно завтра уезжаете.
3: Это не ваше дело. Убирайтесь вон!
0: Но, пожалуйста, ему нужно где-то переночевать. Будьте так добры.
3: Кто там еще такой, что я должен быть к нему добр?
0: Это один человек. Не просто человек. Он...
3: Мне все равно. Просто, не просто. Пусть только попробует подойти к моей двери.
0: Но пожалейте путника.
3: А меня разве кто-нибудь когда-нибудь жалел? Я не помню ни отца, ни матери. Помню холодную грязь на улице и пинки прохожих. Так вот теперь я всем даю сдачи, а сейчас я намерен закрыть дверь.
0: Подождите, пожалуйста.
3: Вон из моего номера.
0: Какие они все противные. Не могут даже на время потесниться. В конце концов, кто здесь хозяин? Да я пойду и просто выгоню кого-нибудь. Так, кто у нас здесь живет? Ага, непослушание. Пусть только попробует меня не послушать. Откройте!
4: И не подумаю.
0: Откройте, я вам приказываю.
4: Ну что тебе еще надо?
0: Я, кажется, с вами на «вы» разговариваю.
4: Что вам угодно?
0: Во-первых, вы мне не платите уже вторую неделю. А во-вторых, я выселяю вас из номера. Собирайте вещи.
4: И не подумаю.
0: Я вам приказываю, собирайте вещи.
4: А я вас слушать не собираюсь.
0: Это моя гостиница. Убирайтесь вон из номера.
4: Если вы думаете, что я послушаюсь, то глубоко ошибаетесь. Ну что вы мне сделаете? Позвоните в полицию? Ха! Зачем вам эти неприятности? Примените силу? Не получится. Я вам здесь такое устрою. Так что идите-ка вы спать.
0: Какая наглость. Они все не слушают меня. Меня, хозяйку гостиницы. Иисус, я не нашла для тебя места в моей гостинице. Но у меня есть еще одна комната. Это моя комната. Я уступаю ее тебе. Прошу тебя, живи там.

тех пор, как я открыла двери Иисусу, все изменилось. И в гостинице моего сердца больше нет прежних жильцов. Теперь здесь живут мир, радость, любовь и послушание.

like Jesus. Петр Мамонов. Все возвращается во сто крат тебе, любимому. Но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу беседу на первое послание Петра. Первая, вторая глава. И мы говорим с вами на тему «Причины, чтобы быть вместе». Мы разбираем первую главу, 22 стих. Здесь написано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Посмотрите, о чем здесь говорит апостол Петр. Он пишет об отсутствии лицемерия, нелицемерное братолюбие. Любить брата, любить сестру, любить друг друга. И заканчивает он такими словами: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца». Это послушание имеет очистительное действие для нас. Оно очищает нас не только от ограниченного мнения, но и от предрассудков, от огорчений. Очищение души помогает нам любить друг друга нелицемерно, искренней любовью, любовью Божией. Мы не становимся слепыми и не перестаем замечать ошибки других, но подобное очищение души дает нам благодать принимать людей такими, какие они есть. Как оно действует? Стих 22 заканчивается словами: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Здесь мы слышим сильные эмоциональные слова, призыв к любви. Это особенно видно, читая подлинник на греческом языке. В основном два греческих слова использованы в Новом Завете для описания любви. Одно слово «филос», которое имеет значение «братская любовь», «любовь друзей». И другое слово «агапе». Это высшая форма любви, божественный тип любви. В этом отрывке корень слова «филос», используемого Петром, усиливается словами «постоянно» и «от чистого сердца». В эти слова вложено много чувств и посвящения. И читая русский текст Библии, мы не можем увидеть, какие слова использовал автор в оригинале. Нелицемерное братолюбие – это любовь к братьям и сестрам. Любите друг друга от чистого сердца. В первом случае используется слово «любовь филос». Это братская любовь. Любовь брата и сестры. Искренняя любовь. Но что дает силу этой любви? Один богослов, Кен Вест, дает такие комментарии на этот отрывок в послании Петра. Апостол Петр писал к христианам, которые уже любили друг друга братской любовью. Это было глубокое чувство любви. Общение верующих, прославляющих Иисуса Христа, уже является благословением. Но среди верующих много филио, братской, душевной любви и недостаточно Божией, агапы. Если бы христиане могли бы соединить два вида любви, человеческую братскую любовь и Божью любовь, то тогда они могли бы принимать друг друга такими, как они есть, и заботиться друг о друге. Вот такую любовь христиане должны иметь друг к другу. Может быть, сейчас время остановиться и посмотреть в свое сердце. Поступаем ли мы так, как призывает нас Господь через апостола Петра? Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вы знаете, в моей жизни бывают моменты, когда я груб или настроен критически на брата или сестру. Я знаю в моем сердце, что в этот момент я не прав. И когда я честно вникаю в себя, то я обнаруживаю, что мой внутренний мир находится в беспорядке. Нам всем нужно понимание, забота, поддержка и ободрение. Недавно один из членов церковного совета подошел ко мне и сказал всего несколько слов, которые значили для меня больше, чем 1000 слов профессора по богословию. Он подошел ко мне и сказал:
0: Петр, я понимаю тебя. Я с тобою. Я хочу ободрить тебя. И я почувствовал, что мы трудимся вместе. Приятно чувствовать единство и плечо брата, когда мы трудимся в одной команде. Каковы причины единства и проявления такой любви друг к другу? Петр говорит о четырех причинах, начиная с 23 стиха. Это четыре очень важных напоминания. Если мы услышим их, поймем и научимся исполнять их в жизни, то у нас будет намного меньше проблем в Церкви Христа. Что меня объединяет с другими в семье Христа? Что? Если это не однообразие? Если мы не должны быть похожи друг на друга, и у всех нас разный характер, то что же всех нас объединяет? Что, в отличие от мира, дает нам возможность быть едиными, поддерживать и ободрять друг друга? Первое, о чем мне хотелось бы напомнить, мы все дети одного Отца. Мы все дети одного Отца. Это стих 23. Готовясь к этой беседе, я подумал о семье. Все мы приходим в этот мир по-разному. Одни из нас родились естественным путем, другие – посредством кесарево сечения. Некоторые живут вместе с матерью всю жизнь. Мать знает своих детей, любит их, поддерживает. Дети растут вместе с женщиной, которая выносила и родила их. Но некоторые живут в семьях, где было несколько матерей или несколько отцов, а некоторых усыновили или удочерили. Некоторые родились в роддомах с применением обезболивания, а другие родились без всякого обезболивания и не в роддоме. У меня в семье все дети родились в роддоме, и мне удалось присутствовать при рождении последнего ребенка. Это было особенным переживанием и моментом в моей жизни. Но в Божью семью все приходят только одним путем. У всех нас один отец и одна семья. Это и есть одна из причин, чтобы нам всем быть едиными. Возрождение или рождение свыше позволяет нам войти в новую семью, Божию семью. И об этом говорит Евангелие от Иоанна в 1 главе с 12 по 13 стих. И если мы дети Божии, то логически выходит, что все верующие – братья и сестры. Не позволяйте вашим различиям нарушать ваше общение. Перестаньте слушать мир и следовать его советам. В христианской семье нет классов, ни разделения. В Божьей семье, когда вы встречаете сестру или брата, вы встречаете члена вашей семьи. Мы все родились заново. Мы все дети одного Отца. Второе напоминание, вторая причина для единства. Мы учимся из одного источника. Вы видите, как дальше пишет апостол Петр? Читаем стихи с 23 по 25. «Как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Если мы говорим о достоверном источнике истины, то этот источник – книга Библия, которая была читаема в течение всей истории Церкви. В первые века только священнослужители могли читать Священное Писание. На Западе Библия была переведена на латынь, а на Востоке – на старославянский язык. Но не все люди понимали эти древние языки. И по милости Божией теперь у нас есть хорошие современные переводы на русский язык и на многие другие языки мира. Теперь практически каждый может читать Слово Божие. Мы получаем наставления из одного и того же источника. Поэтому 25 стих и заканчивается словами: «Но Слово Господне пребывает вовек».
3: а это есть то слово, которое вам проповедано. Семя – Слово Божие. Но чтобы Слово выросло и дало плод в нашей жизни, мы должны его принять и применить его в нашей жизни. Как говорит апостол Иаков. Он пишет в своем послании в 1 главе с 21 стиха. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Все мы можем слушать одну и ту же воскресную проповедь. Но до тех пор, пока наш ум не будет внимателен и сердце приготовлено, чтобы принять и применить в жизни, то тогда семя не будет похищено дьяволом и не будет заглушаться другими мыслями и делами. Один человек недавно подошел ко мне и сказал, что для него большим препятствием в духовной жизни является человек, который живет с ним в одном доме. Он является членом церкви 11 лет, постоянно посещает церковь, слушает проповеди, но не исполняет воли Божией. И этот невольный наблюдатель сказал мне, «Мне трудно поверить, что я вижу этого человека в церкви и зная его жизнь вне церкви. Поэтому, дорогой друг, дорогой слушатель, я хочу напомнить вам, что на вас лежит ответственность за слышание Слова Божия и применение его в вашей жизни. Одно только слышание истины не изменит вас. Одно только регулярное слушание проповедей и прекрасных библейских истин не сделает вас христианином. Слушание важно, и оно возлагает на вас ответственность для применения того, что вы слышали, для применения этого в вашей жизни. Притворяйте учение Божие в жизнь. Тогда вы увидите реальные изменения. Но не применяя учение Христа в своей жизни, вы огорчаете других членов Божьей семьи. Мы дети одного отца. Мы получаем наставление из одного источника. И вот третье напоминание. Мы все страдаем в этом мире. Вы хотите узнать, о каких страданиях и трудностях мы говорим? Что имеем в виду? Прочитаем дальше. Первое послание Петра, 2 глава, 1 стих. Итак, отложив, здесь отмечены 5 вещей, отметьте их значение. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое злословие. Вы хотите узнать, что препятствует единству, препятствует общению, дружбе? Вот вам предложен список. Эти определенные грехи – наиболее частые препятствия для взаимной поддержки. Давайте поговорим о них конкретно. Этот список мы с вами должны хорошо знать. И этот список дан нам не просто другим верующим человеком, но этот список дан нам Богом для своих детей. И Господь говорит: «Отложите». Это слово в оригинале имеет значение «снимите», «сбросьте». Это так же, как вы снимаете, сбрасываете грязную одежду перед принятием душа или ванны. Так что же нужно сбросить, оставить? Отложить. Первое – это злоба. Позвольте мне пройти быстро через этот список. Злоба. В греческом подлиннике это слово использовано для таких понятий, как зло, грех. Оно характеризует неверующих людей в этом мире. Эти грехи наносят боль и отдаляют людей друг от друга. Это злоба. Отложите всякую злость. Второе – это коварство.
0: Мы редко используем это слово. Коварство. Это греческое слово значит «двуличный» или «подвох». Человек, имеющий свой корыстный, коварный план. Человек, который подставляет. Это слово в самом начале имело значение «поймать на наживку». Это рыболовный термин. Обмануть или подставить других, чтобы получить что-то. Оно говорит об обмане других. Коварный человек. Сколько мы слышим сейчас об обмане посредством банковских пирамид или о каких-то фирмах, которые обещают людям квартиры, но коварно обманывают их. А мы, неискушенные граждане, заглатываем наживку великих махинаторов. Но Господь говорит, не будьте коварны. Третье слово – лицемерие. Мы говорили об этом слове раньше. Это греческое слово значит «показывать» или «делать только часть», или «скрываться под маской». «Выдавать себя за того, кем ты не являешься». «Лучше будьте в Божьей семье самим собой». «Церковь – это не театр». «Рискните, не играйте, не лицемерьте, не одевайте маску». А теперь последние два слова. Они очень важные. В каждой семье бывают взлеты и падения. Бывает время успеха и время огорчений и депрессий. Когда некоторые члены семьи на подъеме, то есть большая вероятность, что другие могут завидовать. И когда нет успеха, то найдутся те, которые будут злословить. Петр говорит об этих положениях. Давайте посмотрим на эти два слова. Зависть. Это скрытое желание завидовать успеху другого и желание этого успеха себе. Скрытое негодование, чувство обиды. Вы не сможете иметь единство, если вы завидуете вашему брату или сестре, которые имеют успех. Один служитель сказал, что этот грех является постоянным бедствием, чумой или бедой всех добровольных организаций. И не только религиозных организаций. Ведь даже в группе 12 учеников, апостолов, существовал этот кризис. У них возникало искушение зависти в следовании за Христом. Кто будет первый? Зависть имеет глубокие корни в сердце человека. Позвольте дать вам совет. Постарайтесь развить привычку радоваться успехам других. Аплодируйте благословением Божьим в их жизни. И последнее слово – злословие. Злословие – это ругательство. Злословие встречается наиболее часто, когда жертва не может защититься или поправить положение. Оно часто встречается, когда распространяется слух о каком-то человеке. К злословию относятся сплетни, которые разрушают нашу уверенность в человеке и ослабляют репутацию этой личности. Почему бы нам не противостоять нашим наклонностям к зависти и искушению распространять слухи, то есть злословию? Наша жизнь в Божьей семье была бы гораздо лучше, если бы мы отложили, отвергли злобу, коварство, лицемерие, зависть и злословие. И что же Петр призывает нас делать с этими пятью характеристиками, атрибутами прежней, старой плоти? Он говорит нам отложить, буквально сбросить. И еще, вы слышите меня? У нас один Отец, у нас один Небесный Отец. Мы получаем наставление из одного источника, нам всем трудно бороться с нашими слабостями. Вторая глава 1 послания Петра, 2-3 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Вы должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку духовному, чтобы расти и быть спасенными. Ибо вы вкусили, как от благости Господней. Обратите внимание здесь на то, что вы можете вырасти. Апостол Петр заканчивает свое второе послание словами: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Расти. Какова наша цель роста? Зрелость. «Дабы возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Мне это нравится. Кто же пример для нас? Сам Господь. В течение 3,5 лет Петр следовал за Иисусом, куда бы он ни повел. Почему? Потому что он вкусил, как благ Господь. И узнав благость Господа, Петр вырос до зрелости. Так же можем и мы. Что помнят о нас люди после встречи с нами? В памяти Петра осталась навсегда благость Господа. Ибо мы вкусили, что благ Господь. Дорогие друзья, истины, о которых мы говорили, очень важны. В одной газете я прочитал статью под названием «Все, что мне пригодится в жизни, я узнал в детском саду». Автор пишет: «Большую часть того, как жить, что делать и кем быть, я узнал в детском саду. Мудрость жизни не заключается в окончании высшей учебной школы, но при первых шагах детского сада и яслей». Вот чему я научился, пишет автор. «Умей делиться, играй с другими, не бей других, клади вещи обратно на место, где взял. Убирай за собой беспорядок. Не бери чужие вещи. Говори «извините», «простите», когда я огорчил или обидел другого. Мой руки перед едой. Смывай после себя в туалете». Хорошие советы. «Молоко и печенье полезно. Живи по распорядку дня. Учись, думай, рисуй, пой, танцуй, играй и работай каждый день. Имей тихий час после обеда». Мне нравится это. «Когда ты выходишь вне ворот, во внешний мир, то будь внимателен к машинам. Держись за руку и не отставай. Замечай. Ты помнишь семечко, посаженное в горшочек с землей? Корни растут вниз, растения вверх. И никто точно не знает, как и почему. Но мы все похожи на это растение. И золотые рыбки, и хомяки, и белая мышка, и даже маленькое семечко в горшочке с землей. Они все умрут. Так и все мы. А вы помните первые книжки и первые слова, которые вы учили? И все, что вам нужно знать, есть где-то в книгах. И золотое правило, и любовь, и основы санитарии, экология, политика и нормальная жизнь. Вы только подумайте, насколько лучше был бы наш мир, весь наш мир, если бы все получали свое печенье и стакан молока. И где-то около 3 часов дня и могли бы потом прилечь под одеяло на часок. Вот, мне это нравится. Или если бы все клали на место вещи, не принадлежавшие им, и убирали все за собой, не было бы беспорядка. И это так. Неважно, сколько вам лет. Когда вы идете в этот мир, то лучше всего держаться за руки других и быть в единстве с другими. Итак, дорогие члены Божьей семьи, соединяйтесь. Я хочу дать вам маленькое задание. Подумайте о ком-нибудь в Божьей семье, о конкретном человеке, которого вы знаете, которому нужна поддержка. Ободрите его. Сделайте это на этой неделе. Хорошо? Не просто подумайте. Не только запишите в своем дневнике, но сделайте это. Ободрите другого. Мы так нуждаемся в любви друг друга.
4: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Так ли плохо равнодушие мира? Недавно со мной произошел такой случай. Одна моя знакомая несколько дней подряд не отвечала на мои сообщения по довольно срочному делу. Хотя, судя по значкам, она их прочла. Я решила, что она на меня обиделась, и мне стало досадно. С какой стати? Потом я была в поездке, интернет в роуминге дорогой, и я не смогла ответить на некоторые письма. Тогда я подумала, а что если моя знакомая попала в подобную ситуацию? Вопрос был для нее не такой важный, как для меня, поэтому она не пыталась отреагировать как можно скорее. Я поняла, что часто приписываю людям эмоции. А на самом деле их поступки и реакции продиктованы не обидой или неприязнью или прочими негативными чувствами ко мне, а собственными интересами, обстоятельствами, приоритетами. То, что для меня вопрос жизни и смерти, для других скучная формальность. И наоборот. Каждый из нас замкнут на самом себе, в своих проблемах и задачах. Нам некогда и незачем расходовать большие чувства на не самых близких людей. В целом, большинство людей ко мне равнодушно. Как и я равнодушна к большинству людей. Но признаться в этом оказалось для меня больнее, чем принять чужую неприязнь или даже ненависть. Ведь и неприязнь, и ненависть – это какое-то отношение и внимание, лучше, чем ничего. О, если бы ты был холоден или горяч, помните? Поначалу мне было очень грустно и неприятно признать это общее безразличие мира, эту комнатную температуру равнодушия. Но потом стало легче. Осознание равнодушия избавляет от тяжелой, навязчивой привычки судить и взваливать вину на другого или на себя.
0: Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Фильм «Кабаре» вызывает чувство, что в этом мире, гонящемся за развлечениями, людям нужно все, что угодно, кроме одного пустяка – своей бессмертной души. Совершенно бесполезная вещь и обременительная к тому же. Ее вытолкнули в зашей из комфортабельного дома, и беспризорницу подобрал дьявол.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Оружие молитвы. Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Книга пророка Даниила, 10 глава, 12 стих. Даниил искал понимание от Бога, и до описываемого момента он молился 21 день. Наконец небесный гость сказал Даниилу, что Бог услышал его молитвы и послал вестника, чтобы тот принес ответы, о которых он просил. Однако, когда вестник шел к Даниилу, он был остановлен битвой с силами тьмы, которые контролировали народ Персии. Он боролся 21 день, и тогда Михаил, один из первых князей ангелов, пришел ему на помощь и освободил его. Только после этого он смог завершить свою миссию. Духовная битва неистовствует во Вселенной вокруг нас. Независимо от того, знаете ли вы об этом или нет, или нравится вам это или нет, вы находитесь в этой битве сейчас. Большие силы борются за контроль над вашим разумом. Только сила Духа Святого может помочь вам выстоять против тех духовных сил, которые хотят разрушить вас. В послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, суть духовной битвы объясняется нам таким образом. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В 6 главе того же послания также описывается духовное оружие, которое дал Бог для вашей защиты. От вас требуется надеть это оружие и потом молиться. Настоящая битва происходит на коленях, и там же будет одержана настоящая победа. Помоги нам, Господь, отложить в сторону всякое бремя и грех, которые грозят запутать нас, чтобы мы могли пробежать эту дистанцию для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Надежда есть всегда.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: землей, между небом и с тобою, между небом и землей мы ищем вечность, вечность.
1: Разрешите, друзья, небольшая иллюстрация на тему, как многолик, прекрасен и разнообразен этот мир. Выставка художника. Вы его и знать не знаете, и фамилия его вам ни о чем не говорит, и картин вы его раньше не видели. Да вам не очень-то и надо. А в музей стоит очередь. А в ней сплошь желающие посмотреть на живопись того самого художника, до которого вам нет никакого дела. Люди терпеливо стоят, стоят, затаив дыхание. А потому что мы все разные. И это прекрасно. Приветствую всех тех, кого ни в какой музей ни за какие коврижки не затащишь. И всех тех, кого хлебом не корми, дай поглазеть на что-нибудь интересно, познавательное, историческое. У каждого своя правда. Лишь бы человек был хороший. А здесь на Свободном радио Наташа Романцова.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Кто-то однажды сказал: если любишь кого-то, отпусти его на волю. Вернется, станет твоим на всю жизнь. А если нет, значит, уже с самого начала он принадлежал тебе не по праву. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями о взаимоотношениях влюбленных. Некоторые так стремятся найти свою любовь, мечтают об этом так страстно, что нарушают хорошо известные принципы свободы и уважения, без которых взаимоотношения между людьми просто немыслимы. Это все равно, что поливать водой из шланга едва тлеющие угли. Как-то раз мне довелось услышать рассказ о молодом человеке, который жаждал добиться расположения девушки. Он почему-то решил, что путь к ее сердцу проходит через ее почтовый ящик. И он взялся за дело. Он писал ей каждый божий день. Не дождавшись ответа, то есть взаимности, он увеличил выпуск своей продукции до 3 посланий в сутки. В общей сложности из-под его пера появилось на свет свыше 700 произведений эпистолярного жанра. Она все-таки вышла замуж, но не за него, а за почтальона. Вот так работает эта система. Чрезмерная страсть и доступность скорее отпугивают предмет вашего вожделения, а вовсе не способствуют созданию прочного союза. Романтическая любовь – это одна из тех немногих сторон человеческой жизни, где для того, чтобы преуспеть, не нужно лезть из кожи вон. Важно понимание того, что любовь идет рука об руку с уважением, и что осторожные влюбленные склонны подвергать свои чувства всякого рода испытаниям, подобно рыбке, которая несколько раз подергает за наживку, прежде чем проглотит крючок. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Привет, это Катя, и я рассказываю вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2017 году, расчищая камни возле древней Иерусалимской стены, ученые обнаружили библейский титул, ранее не подтверждавшийся археологией – «Градоначальник». В тщательно просеянном грунте был найден слепок глиняной печати, на котором были изображены две обращенные друг к другу фигуры в сопровождении надписи. Градоначальник, в том качестве, что и современный мэр, упоминается в 4 книге царств, где автор, среди прочих, упоминает человека по имени Иисус в качестве правителя города во дни Езекии. И во 2 книге Паралипоменон, где автор отмечает, что Амон был градоначальником во времена Иосафата. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Так что читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов». В 6 главе, после рассказа о гонениях, пойдет речь уже о том, что мы бы назвали обычная нормальная жизнь церкви. Возникает проблема, связанная с ростом церкви, и мы видим, как Господь через апостолов решает эту проблему, призывая новых служителей. Один из них впоследствии будет прославлен как первый мученик. Поэтому можно сказать, что евангелист Лука, рассказывая о возникшей проблеме распределения пищи, вводит нового человека в повествование, нового мужа веры, Стефана. Прочитаем сперва первые 4 стиха 6 главы, где описано возникшая проблема. «В это же время, когда число учеников продолжало расти, те из них, кто говорил только по-гречески, стали роптать на местных иудеев, жалуясь на то, что при ежедневной раздаче пищи их вдовы обделялись. Тогда 12, созвав всех учеников, сказали: «Мы поступим неверно, если, оставив Слово Божие, будем заниматься раздачей пищи. Изберите же, братья, из вас 7 человек, пользующихся доброй славой, исполненных духа и мудрости. Им поручим это дело, и тогда мы сможем полностью посвятить себя молитве и проповеди Слова Божия». Поразмышляем над этими словами Писания. Человеческие недостатки всегда можно было наблюдать в церкви. Даже идеальная для многих из нас церковь первого века не была свободна от этого. И вот мы узнаем о реальном проявлении несправедливости. Правда, это было, скорее всего, результатом недосмотра, потому что число учеников росло, и трудно было за всем уследить. Оказались голодными вдовы иудеев, говоривших по-гречески, учеников Христа из иудеев, принявших Христа, которые говорили по-гречески, то есть, хотя и были они иудеями, но, по сути, были чужестранцами в этой стране. Они остались голодными. Оказалось, что при возросшем числе верующих в церкви можно легко потеряться, остаться незамеченным, обойденным. Возникла нужда в некотором количестве распорядителей, тех, кто заботится о пище, занимается раздачей пищи. Дело простое, но, тем не менее, очень важное, связанное и с искушениями, и поэтому требующее людей, как сказано здесь, исполненных духа и мудрости. Почему появились такие вдовы в церкви? Вообще многие из иудеев, живших в рассеянии за пределами Палестины, хотели, желали приехать в Иерусалим и там окончить свои дни и быть похороненными в Иерусалиме. И многие так и делали, вместе с ними приезжали их жены, нередко мужья умирали первыми, и тогда положение вдовы было поистине трагично. Она вдова, у нее нет своих средств к существованию и нет близких людей, потому что, по сути, она чужестранка в этой стране и даже не говорит на том языке, на котором все говорят, говорит только по-гречески. Храм заботился о таких вдовах, и были определенные правила, определенные установления для того, чтобы такие вдовы не оставались без попечения. Мы бы сказали, что им платили пенсию. Скорее всего, это были не деньги, а натурой выдавали им продукты. Но первая церковь, христиане, как мы уже видели в предыдущих главах, поссорились, если можно так выразиться, с храмом. Отношения с храмом, с саддукеями были весьма напряженными. Поэтому о вдовах-христианках не заботились. И церковь должна была, конечно же, сама о них позаботиться, что и было сделано. Но получилось так, что заботились о тех, кого знали. А знали тех, с кем могли нормально общаться, разговаривать. Это были вдовы иудеев. А более беззащитные, в худшем положении находящиеся вдовы из рассеяния оказались в пренебрежении. И это действительно было ужасно, прискорбно. Поэтому можно себе представить, какое было возмущение, когда это выяснилось. Возмущались не сами вдовы, а те мужчины из этого же числа, говоривших по-гречески, которые понимали, что если они умрут, то их жены также могут остаться без попечения церкви. Нужно было что-то делать. И решение апостолов говорит о том, что каким бы важным ни было это служение, все же оно не должно заслонить собой важнейшее, а именно молитву и проповедь Слова Божия. Здесь Господь верно расставляет приоритеты. Нужно ли заботиться о насущном хлебе для нуждающихся? Да, безусловно. Нельзя допускать, чтобы кто-то остался обойденным. Нельзя допускать несправедливости и равнодушия в церкви. Но как важно, чтобы это не лишило церковь возможности размышлять над Словом Божьим, молиться, чтобы те, кто этим занимается, не оказались перегружены хозяйственными заботами. Надо сказать, что эта проблема стоит и в наше время. Часто есть опасность для служителей церкви, для пресвитеров оказаться перегруженными хозяйственными заботами. Апостолы так не поступили, они предвидели эту трудность и нашли выход. И люди, которые были поставлены на это дело, были исполнены духа и мудрости. Можно задать себе вопрос, если бы решение зависело от вас, каких людей вы поставили бы на эту должность? Часто бывает такое искушение поставить хороших администраторов, опытных поваров, людей, которые хорошо обращаются с материальными средствами. Но дело милосердия, дело благотворительности, также дело и духовное. Поэтому тут нужны и духовные дарования, нужна мудрость и нужно водительство Духа Святого. Потом мы увидим, что те, кто был поставлен на это служение, не ограничились только им. Один из них, Стефан, стал первым мучеником, а Филипп – великим благовестником. Прочитаем о тех, кого избрали, следующий отрывок. Прочитаем с 5 стиха по 7 стих. «Это предложение было одобрено всем собранием, и они избрали Стефана, человека, исполненного веры и Духа Святого, и вместе с ним Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелита из Антиохии. Их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки». Слово Божие распространялось все шире. Число учеников в Иерусалиме быстро росло, и многие из священников приняли веру. В церкви нет недуховных дел, поэтому всюду необходимы духовные служители. Мы, христиане, названы храмом Святого Духа, и в нашей жизни обычно есть разделение на духовное и мирское. Но нужно помнить и понимать, что забота о хлебе для других – это точно духовное дело. Может быть, забота о хлебе для себя можно считать делом обычным или мирским. Но забота о хлебе для других есть дело благодати, а благодать – это духовное понятие. Часто ли мы думаем о духовной стороне самого обычного дела? Готовимся ли мы духовно, чтобы быть в состоянии исполнить все, что нам поручено? На призвание семерых можно посмотреть и с другой стороны. У них явно были и иные дары. И Стефан оказался замечательным проповедником, исповедником веры и впоследствии мучеником за Христа. Филипп, как уже мы говорили, будет великим благовестником. Но по этой причине они не стали отказываться от такого, казалось бы, скромного и приземленного служения, как забота о столах. Во-первых, потому что действительно нет недуховных дел в церкви. Во-вторых, потому что человек истинно духовный делает то служение, которое сейчас церкви необходимо. И да поможет нам всем Господь вот так смотреть на служение. Посмотрим, что дальше было со Стефаном. Об этом повествует рассказ с 8 стиха по 15, по конец 6 главы. Прочитаем эти стихи. Стефан, исполненный благодати Божьей и силы, совершал в народе великие чудеса и знамения. Но против него выступили некоторые из синагоги вольноотпущенников, как ее называли. То были иудеи из Кирены и Александрии, а с ними и другие из Киликии и Асии. Они стали спорить со Стефаном, однако не могли противостоять дарованной ему Духом Святым мудрости, с которой он говорил. Тогда они подкупили несколько человек, чтобы те заявили: «Мы слышали, как он хулил Моисея и даже Бога». Возбудив против него народ, старейшин и книжников, они набросились на него, схватили и привели в Синедрион. Там они выставили лжесвидетелей, утверждавших: «Этот человек не перестает выступать против этого места святого и закона». И мы слышали, как он говорил, что тот самый Иисус из Назарета разрушит храм и переменит те обычаи, которые передал нам Моисей. Все, сидевшие в Синедрионе, не сводили со Стефана глаз, и его лицо казалось им подобным лику ангела. Итак, Стефан совершал чудеса и знамения и возвещал благую весть. И поэтому против него стали выступать некоторые иудеи. Синагога вольноотпущенников, скорее всего, получила это название по тому, что ее начало положили потомки евреев, уведенных некогда в Рим, которые затем, прожив какое-то время в рабстве, получили свободу и вернулись на родину. Вольноотпущенниками называли рабов, которым их хозяева даровали свободу. Удивительно, что именно в этой синагоге не желали принять весть о свободе от греха и смерти, которую принес Иисус Христос, которую возвещала Церковь. Есть горькая ирония в этом названии. Вольноотпущенники не желали принять свободу во Христе. Обвинения, которые выдвинули против Стефана, были ложными, но, как всякая ложь, они искаженно отражали истину. Точнее, мы узнаем о том, что говорил Стефан из его речи в защиту себя перед Синедрионом, о которой подробно мы будем говорить в 7 главе. Обвинения в хуле на Моисея и даже Бога – это явная и очевидная ложь. Из следующей главы мы увидим, что Моисея Стефан не хулил, но говорил о том, что народ не принимал Моисея и не желал принять его так, как должно. Разумеется, Стефан не мог хулить Бога. Обвинения в том, что он выступает против этого места святого и закона, возможно, были более оправданными в том смысле, что действительно Стефан говорил, что храм не будет вечно единственным местом поклонения. Храм не всегда был и не всегда будет. Действительно, еще сам Господь Иисус Христос в беседе с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал, что наступает время и настанет уже, когда поклоняться будут в духе и истине на всяком месте, а не только в каком-то определенном месте в храме. Для тех, кто храм любил больше, чем Бога, это вполне могло быть хулой на храм. Но такова была истина Божья. Господь ревнив, и когда на место Бога мы ставим что бы то ни было еще, хотя бы даже храм, начинаем любить храмы больше, чем Бога, Господь может разрушить храм. А те, кто любит храмы больше, чем Бога, легко становятся, как мы бы теперь сказали, религиозными экстремистами, убийцами, о чем будет видно из следующей главы. О роли закона Стефан также говорил здраво, что закон оказалось не в силах человеческих соблюдать. Апостол Павел впоследствии разовьет это учение более подробно, что закон, поскольку никто не смог его исполнить, не мог никого спасти. Поэтому нужно было прийти Иисусу Христу, который один исполнил закон в полноте. Закон же был нужен для того, чтобы привести ко Христу и указать на него. Но мы не знаем, конечно, в какой мере все это богословие, развитое апостолом Павлом, присутствовало у Стефана. Мы можем лишь догадываться о том, насколько далеко продвинулся он в этом направлении. Но этого было уже достаточно для того, чтобы вызвать ненависть тех, кого действительно можно назвать в современных терминах религиозными экстремистами, людей, которые поклонялись более религиозным предметам, знакам, закону и храму, чем самому живому Богу. Давайте будем помнить об этой опасности, и да избавит нас Господь от того, чтобы стать такими религиозными экстремистами. Это действительно реальная угроза, опасность для поклоняющихся Богу начать любить больше, чем Бога, храм ли, закон ли, книгу ли, общину ли свою. Но на первом месте всегда должен быть сам Господь. И да благословит вас Господь, дорогие друзья, чтобы вам искать всегда общение с Ним, поклоняться Ему и никого и ничего не ставить на Его место, потому что Бог наш есть Бог-ревнитель. И да поможет нам Господь познавать истину и возвещать ее смело, как это делал Стефан. Да благословит вас всех Господь, дорогие друзья.
0: Свободное радио.

0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: Наушами.
2: Ой, простите, пожалуйста.
1: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
3: Лапшами-наушами, я пришел к вам в поисках мудрости.
1: Моя мудрость проста. Неважно, во что ты веришь, главное, чтобы ты был искренен в вере. А зачем, кстати, ты притащил с собой это полено?
3: Ну, как вам сказать, я член религиозной секты Святое Полено. И мы верим, что если ударить человека в затылок вот этим святым поленом,
1: то что?
3: Он испытает блаженство и тотчас отправится в рай.
1: Что? И вы в самом деле верите в это?
3: Да, а что? Вы же сами сказали, что главное быть искренним.
1: Да, сказал.
3: Кстати, дайте-ка я отправлю вас в рай.
1: Погодите!
4: Вы не должны уклоняться!
1: Подождите, остановитесь! Ведь есть физические законы!
4: Ай, да перестаньте уклоняться!
1: Один из этих законов гласит, что если ударить человека в затылок поленом, он почувствует боль.
4: А значит, есть и духовные законы!
1: А я так того не говорил!
4: А это значит, что мне нужно исследовать, что такое истина! Возможно, я даже исследую, был ли Иисус тем, кем он себя называл!
1: Торопиться не надо!
0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
2: Ой, простите, пожалуйста.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Дмитрий Сергеевич Лихачев, автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры. Автор сотен работ по широкому кругу проблем, теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, сербский, хорватский, чешский, французский, испанский, японский, китайский, немецкий и другие языки. Автор 500 научных и около 600 публицистических трудов. Вот что он писал о Боге. «Сознание предшествует воплощению идей. Бог – великий архитектор».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Почему Бог в Ветхом Завете такой жестокий? Иногда кажется, что Бог в Ветхом Завете совсем другой. Кровавый, жестокий, мстительный. Не тот, что в Новом. Любящий, милосердный, сочувствующий. Какой из них настоящий? Тем не менее, Бог во все времена тот же. Меняется человек. Божественное откровение Ветхого Завета было осмыслено и переработано людьми той эпохи. Прошло через сито их предубеждений, стереотипов, ценностей. Это ветхозаветный человек был жесток и мстителен, и слова Бога он толковал только так, как мог. Наверное, поэтому Бог открывался человеку постепенно, тем больше, чем лучше и глубже мы могли постичь его. Современные ученые провели исследование. Оказывается, ко времени жизни Иисуса человек стал чаще употреблять в речи местоимение «я», говорить и писать о своих чувствах, боли, страхе смерти. Христос пришел тогда, когда человеческое сознание было готово к тому, чтобы понять, что значит для нас его спасение.
1: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, трезь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого, то полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.

0: Притчи Соломона.
1: Уста чужой жены — глубокая яма. Прогневавший Господа туда упадет —

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Тяжко было на душе у Соломона. Пришло сильнейшее разочарование. Оказалось, он поставил не на ту лошадку. Да, мир очень сложно устроен и предоставляет огромное поле деятельности для интеллекта. Да, на Земле много интересного, доступного для изучения. Но пока разум набивается разного рода информацией, душа остается голодной. Ощущение опустошенности и бессмысленности жизни никуда не делось. Ко всему прочему, добавились еще скорби и печали от большого ума. А что делают с печалью и как избавляются от тяжких мыслей? Развлекаются. Сказал я в сердце моем: «Дай испытаю я тебя весельем и насладись добром». Но и это суета. О смехе сказал я: «Глупость». А веселье? Что оно дает? Что такое развлечение и удовольствие по своей сути? Это уход от реальности. Зачем люди напиваются, объедаются, колются, курят, путешествуют, ищут всевозможных удовольствий, рисуют, поют, сочиняют, пишут и читают книги, смотрят фильмы и так далее? Зачастую просто для того, чтобы уменьшить давление неприятной или пугающей действительности. Нам хочется только положительных эмоций. Но жизнь под солнцем им не способствует. Приходится их искусственно вызывать. Сказал я в сердце моем: «Дай испытаю я тебя весельем и насладись добром». 2.1. Фраза «дай испытаю» не значит, что он подходит к развлечениям как исследователь и естествоиспытатель. В вольной интерпретации имеется в виду следующее. «Дай-ка подниму себе настроение развлечениями и веселухой. Больно тяжко на душе. Набрал знаний на свою голову. Только что с ними теперь делать? Плохо от них. Надо гульнуть». И гульнул. Мудрость, которую экклезиаст так ценил, не насытила душу. Тогда он меняет стратегию и переходит к плотским удовольствиям. Суета смеха и развлечений. О смехе сказал я: «Глупость», а о веселье — «Что оно дает?» 2.2. Кому нужны скорби и плохое настроение? Уход от них естественен так же, как отдергивание руки от огня. Другой вопрос – как мы нажили себе скорби, но сами по себе они никому не нравятся? В изначальном дизайне нас не создавали для печалей. Здесь также не сказано, что смеяться и веселиться грешно. Главное – держать в голове общий контекст.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Деяния апостолов.
1: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему:
2: «Корнилий!»
1: Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал:
3: «Что, Господи?»
1: Ангел отвечал ему:
2: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».
1: Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все,

0: Разорванная завеса. Это был мрачный день в окрестностях Иерусалима. На холме за городскими стенами человек, который последние 3 года привлекал толпы последователей, повис на грубом деревянном кресте. Казнь была мучительной и позорной. Друзья плакали и рыдали. Свет солнца больше не освещал полуденное небо. А невыносимые мучения человека на кресте закончились, когда он громко воскликнул: «Совершилось!». В тот самый миг в великом храме на другом краю города раздался иной звук – треск рвущейся материи. Чудесным образом, без человеческого вмешательства, большая толстая завеса, отделявшая святое святых от остальной части храма, разорвалась посередине сверху донизу. Эта разорванная завеса стала символом того, что совершилось на кресте. Людям открылся новый, живой путь к Богу. Иисус, человек на кресте, пролил свою кровь, совершая последнюю жертву, единственно истинную и достаточную. Эта жертва позволила всем верующим в Него радоваться Божьему прощению и войти в общение с Ним. Из тьмы той первой Страстной Пятницы к нам пришла лучшая новость всех времен. Иисус Христос открыл нам путь к спасению от наших грехов и привел в вечное общение с Богом. Слава Богу за весть разорванной завесы! Небесный Отец, благодарим, что через Иисуса Христа мы соединились с Тобой и теперь будем вечно радоваться этому общению.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Не уверена, что согласитесь, но по сути любую вещь на свете, именно вещь, при желании можно купить, можно подарить. Единственный бесценный подарок, по-настоящему бесценный, который никогда не запылится, не разобьется, не перейдет в другие руки и точно понравится, это внимание к вашим близким. Внимание к тем, кто дорог вашему сердцу. Внимание к вашим друзьям. Дарите внимание. Это дороже всех подарков.
1: Свети ярко. Вдохновляй.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Когда бьют по одному честному лицу, все честные лица должны испытывать и боль, и негодование, и муку попранного человеческого достоинства. Леонид Андреев, русский писатель.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: А как тебе моя новая картина?
1: Вау, потрясающе. Я тебя сейчас такого не ожидал, нет?
0: Правда? Ой, так здорово. Как ты думаешь, я ее за миллион продам?
1: За миллион? Извини.
0: Ну ты же сам сказал, она потрясающая.
1: Может, и купит, но за миллион.
0: Картины Микеланджело и за большие деньги продавали.
2: Бывает так, что наши ожидания не совсем соответствуют тому, что мы заслуживаем.
0: Значит, говоришь, в конструкторском бюро тебе отказали в работе?
1: Представляешь, отказали, а? И это несмотря на то, что я продемонстрировал им мой бумажный самолетик.
0: Ты что, на самом деле считаешь, что если можешь делать бумажные самолетики, это дает тебе право работать в конструкторском бюро?
1: Ну вот и ты туда же.
0: Прикол.
1: Да он у меня с балкона аж до самой дороги долетит. Ну почти долетел.
2: Интересно, а сколько стоит право быть на небесах?
3: Пап, а что нужно сделать, чтобы попасть на небо?
4: Ну, хорошим человеком быть надо, сынок.
2: Это правда, хорошим человеком быть следует. Но как бы мы ни старались, сможем ли мы заключить с Богом сделку? В Библии сказано, что вечная жизнь – это Божий дар. Его невозможно заслужить. Бог дает его тем, кто принимает его Сына Иисуса Христа. Откройте Новый Завет. Узнайте о нем.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы соберемся встречать Его. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть никаким способом. Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога, когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель, противник, который возомнил себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Разве вы не помните? Я ведь говорил вам об этом еще, будучи у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его от выступления до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют. Но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. И тогда этот злодей будет явлен открыто, но Господь Иисус сразит его дыханием своих уст, уничтожит его одним только своим сиянием в тот день, когда он возвратится. Явление злодея — дело рук сатаны, и оно проявится во всякого рода знамениях и во всей силе ложных чудес, во всяком злом обмане. На него попадутся идущие гибели за то, что отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом осуждены.

Макс Лукада. Лужайка для гольфа – не место для муравья. Так что я попытался помочь им. Наклонился, чтобы они могли меня услышать, и позвал. «Пойдемте, следуйте за мной. Здесь есть чудесная, спокойная лужайка. Я хорошо ее знаю». Ни один не посмотрел в мою сторону. «Эй, муравьи!» Снова не отвечают. Тогда до меня дошло. Я не говорю на их языке. Я не говорю по-муравьиному. По-человечьи говорю довольно бегло, но муравьи меня не понимают. Как же я могу достучаться до них? Только одним способом. Я должен стать муравьем. Из человека ростом 187 сантиметров превратиться в крошечную букашку. Из весящего 90 с лишним кило в весящего сотой доли грамма. Сменить мой большой мир на их крохотный мирок. Отказаться от гамбургеров и есть траву. «Нет, спасибочки», — сказал я. К тому же подошла моя очередь бить по мячу. Любовь все переносит. И Христос перешел от безграничной вечности к временной ограниченности, чтобы стать одним из нас. Он не был обязан делать это. Он мог бы отказаться. В любой момент этого пути он мог все бросить. Он мог все бросить, увидев размер чрева. Он мог все бросить, увидев, какой крохотной будет его рука, каким тихим будет его голос, каким голодным будет его желудок. При первом вздохе вонючего воздуха яслей, при первом порыве холодного ветра, впервые оцарапав коленку, разбив нос или попробовав горелые пончики. Он мог повернуться и уйти. Когда он увидел грязный пол своего дома в Назарете, когда Иосиф поручил ему сделать уборку, когда его соученики дремали во время чтения Торы, его Торы, когда сосед упомянул его имя в суе, когда ленивый земледелец обвинил Бога в своем плохом урожае, в любой момент Иисус мог сказать: «Хватит, достаточно, я возвращаюсь домой». Но он так не сделал. Он не сделал этого, потому что он есть любовь, а любовь все переносит. Он вынес изменения. Более того, он выдержал сопротивление.

Новая музыка на свободном радио.

От чего вы не можете отказаться? От чего вы не можете отказаться? Задал вопрос радиоведущий. Слушатели стали звонить и отвечать. Многие упомянули семьи. Среди таких был вдовец, который не мог забыть свою умершую супругу. Другие сказали, что не могут расстаться с мечтами, такими как зарабатывать на жизнь музыкой или стать матерью. У всех нас есть что-то дорогое. Человек, увлечение, предмет, без чего мы не представляем жизни. В книге пророка Осии Бог говорит, что не может отказаться от своего избранного народа Израиля, его драгоценного владения. Как любящий муж, Бог обеспечил Израиль всем необходимым – землей, едой, одеждой и защитой. Но, подобно неверной супруге, Израиль ушел от Бога и стал искать счастье в других местах. Чем больше Господь стремился вернуть израильтян к себе, тем упорнее они сопротивлялись. Тем не менее, несмотря на глубокое оскорбление, Бог не отказался от Израиля. Он воспитывал и наказывал свой народ, чтобы восстановить отношения с ним. Сегодня все Божьи дети могут быть уверены, его любовь к нам никогда не прекратится. Если мы уйдем от него, он будет искать нас. Если Господь станет нас наказывать, то и это послужит утешением. Значит, он хочет нас вернуть, а не отвергнуть. Мы его достояние. Он никогда от нас не откажется. Небесный Отец, благодарю Тебя за любовь, которая никогда не отвергнет меня. Помоги и мне любить Тебя всем сердцем.

0: Марка. Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали и по многу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сухоносов Михаил Анатольевич, Старый Оскол.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Спаситель, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает. Я жил раньше без веры, но это небо и земля, жизнь до и после.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Всегда радуйтесь, там, трезвитесь, бодрствуйте. И вот такое вот. Поучительно, да. Ну и также принимаемо в жизни работает, что приземляют, когда ты начинаешь не туда идти.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Порядок. Дисциплина, скорее всего, да. Свободная дисциплина. Так, ну, ненавязчивая дисциплина, в общем так. Вот как-то так вот.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 15 июня 1755 года в Нью-Йорке родился Джон Марант, один из первых афроамериканских проповедников и писателей Северной Америки. Родившись на свободе в Нью-Йорке, Марант еще ребенком переехал с семьей в Южную Каролину, в город Чарльстон. В возрасте 13 лет, примерно в 1768 году, вместе с другом Джон отправился послушать методистского проповедника Джорджа Уитфилда, который много служил на юге США во время Великого Пробуждения. Во время собрания Марант испытал на себе действие Святого Духа, после чего упал на пол и в течение получаса был лишен возможности двигаться или говорить. Его привезли домой и вызвали врача, но Джон отказался от лекарств. Он поправился, лишь читая Библию. Настойчивость в изучении Священного Писания беспокоила его родных, которые стали считать Джона чуть ли не умалишенным. После этих разногласий Марант ушел из дома и отправился, по его воспоминаниям, в лес, в надежде, что Бог накормит и защитит его. Здесь его встретил охотник Чероки, знавший семью Маранта, убедивший его не возвращаться в город. После чего Джон 2 года путешествовал и охотился вместе с племенем Чероки. Во время войны за независимость в Америке Марант попал в Лондон, где был рукоположен в священники. После чего в качестве проповедника и миссионера он вернулся в 1785 году на американский континент, в Новую Шотландию, где стал основателем и пастором методистской церкви в Бёрчтауне. Здесь возникла сильная христианская община. Марант написал мемуары о собственной жизни под названием «Рассказ о чудесных делах Господа с чернокожим Джоном Марантом», опубликованные в 1789 году. В них он рассказал о времени, когда жил в племени Чероки, о своем обращении в христианство, а также выразил мысли по поводу соблюдения прав чернокожих в колониальной стране. Книга Маранта была очень популярна в свое время. Ее считают одним из первых памятников афроамериканской словесности в США. След в истории.

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Человек – это не ответ. Человек – это вопрос.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус есть истина. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Это заявление было сделано обвиняемым во время самого несправедливого суда в мировой истории. Перед римским правителем Пилатом стоял благопристойный человек, Иисус Христос. Обвинения, выдвинутые против него, сводились к тому, что он был врагом государства, поэтому правителю пришлось вникать в данный вопрос. Разбирательство прошло странно. Обвинения не подтвердились, судья установил, что Иисус невиновен, но тем не менее его приговорили к смерти. В ходе этого разбирательства была поднята тема истины. Иисус Христос утверждал, что родился и пришел в мир для выполнения определенной миссии. Что он имел в виду? Он был вечным Сыном Бога, посланным в мир с тем, чтобы свидетельствовать об истине. Не только в тот момент перед Пилатом, но всегда и во всем. Христос — это совершенный свидетель истины, то есть правды о себе, о своей миссии, о человечестве, о небесах и аде, о Боге и его праведных притязаниях на всех нас. Словом, это сам Бог, который явился как человек. Своими высказываниями Он, который есть истина, пролил истинный свет на все. Пилат не придал значения этим словам Иисуса и спросил: «А что есть истина?» Но его не интересовал ответ. Для каждого настанет день, когда истину Бога нельзя будет просто проигнорировать. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих.
2: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сея и пожиная. Так как они сеяли в ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Книга Осии, 8 глава, 7 стих. Бог родил Израиль, но тот оставил его и начал сеять на ветер. В результате Бог убрал свою защиту и оставил их на их собственное попечение. И теперь Бог предупреждает, что они посеяли ветер и теперь пожнут бурю с севера, Ассирию, которая смоет и разбросает народ израильский. Сейте внимательно. Что посеет человек, то и пожнет, написано в послании к Галатам, и природа показывает нам, что этот принцип верный. Мы пожинаем таким же образом. Если сеете кукурузу, то получаете кукурузу, у вас не вырастут бобы. Если сеете милость, то милость будет оказана и вам. Если сеете прощение, получите прощение. Если сеете дикий овес, то лучше вам быть подготовленными, чтобы пожинать последствия этого. Проблема в том, что у нас есть склонность быть недостаточно разборчивыми. Слишком часто мы сеем смесь семян. Мы приходим в церковь и сеем Слово Божие в наши умы, но потом идем домой, включаем телевизор и начинаем сеять вплоть. Сходит смешанный урожай, и с ним приходит беспорядок. Если вы сеете в вашу плоть, то все, что вы когда-либо пожнете, — это разрушение. Но если вы будете сеять в дух, то пожнете плод духа и вечную жизнь. Отец, не дай нам быть обманутыми, думая, что мы можем сеять все, что хотим, и нам не придется страдать от последствий этих решений. Помоги нам сеять в праведность. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Голос. Свободное радио.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.

0: Время подумать.
1: Не секрет, что человек устроен таким образом, что ценит больше то, за что, откровенно говоря, заплатил. Вот одна моя знакомая 10 лет хотела сесть на шпагат, пока, наконец, не заплатила деньги за онлайн-курс, где ей, в принципе, показали все те упражнения, которые она и так знала и умела. Но просто поскольку деньги уже были потрачены, ничего другого не оставалось, кроме как начать делать. И вот уже через месяц шпагат был покорен. Да, не в деньгах счастье, но существует мнение, что плакать в Мерседесе не так горько, как в холодном трамвае. Может быть, это и так. Я вот уверена, что деньги сами по себе никакое не зло. Деньги нейтральны, и важно наше отношение к деньгам. Сами подумайте. Ведь в том числе и для христианской миссии, и для любого христианского проекта нужны в том числе и деньги. Брать ли кредит, или это игра с огнем? Наверное, все-таки надо хорошо все взвешивать и понимать, что для кредита должна быть крайняя необходимость. А без большинства вещей, если подумать, обойтись все-таки можно.
0: Вы подумали? А мы сказали.

стол под землей. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лукавит.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.

0: Библейские чтения.
1: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». «Адам, почему ты прячешься от меня?» «Каин, что с твоим братом?» «Савл, трудно тебе идти против рожна?» Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремия, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите – это действие навстречу. Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. В этом выпуске рассказ о фильме 2017 года «Христос под следствием». В центре повествования Ли Стробл, известный американский журналист и ярый атеист. В попытке доказать своей верующей жене факт отсутствия Бога, Ли бросается в настоящую следственную авантюру, привлекая все больше и больше специалистов из разных научных отраслей для подтверждения своей правоты. Историки, археологи, психологи, врачи – кому только не обращался Ли, чтобы подтвердить свои убеждения. Однако ни один ученый не смог ему помочь. В конечном итоге усилия журналиста приводят к неожиданному результату, способному навсегда изменить ход его жизни. Это фильм «Христос под следствием».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
2: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
1: И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им

0: Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет, несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Интересно, что ждет нас за поворотом? Жизнь в последнее время стала совершенно непредсказуемой, и неожиданности слишком часто стали неприятными. И все же хочу напомнить нам всем и себе тоже, что Бог держит весь мир в своей руке. И для Него точно неожиданностей нет. И еще, Он заботится о каждом из нас и любит неизменной любовью. Так что смотреть в будущее мы можем не с опаской, а в радостном ожидании. Жизнь продолжается. Время двигаться вперед. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.
1: Вы слушаете

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет — напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.
2: Свободное радио. В каждом звуке — дыхание жизни.
3: Новая музыка на Свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему все меньше людей ходит в церковь? На мой взгляд, в этом прежде всего виновата сама церковь, то есть мы, верующие. Человек впервые приходит к нам со своим грузом проблем, переживаний. Он жаждет понимания, милости, принятия, искренности, того, чего ему не хватает в мире. Но вместо этой живой воды зачастую получает мертвую. С кафедры на него валятся обличительные проповеди на мотивы Ветхого Завета на малопонятном церковном сленге. Его принуждают к покаянию страшилками об аде и приправляют их для убедительности псевдонаучными фактами. На человека стараются навешать вину тяжелее той, чем он уже несет. Но сказок о страшном суде давно никто не боится, потому что жизнь порой оказывается хуже ада. Все эти манипуляции устарели как минимум на 2000 лет. Пока мы не будем жить в Новом Завете, благой вестью или попросту любовью и милостью друг к другу, никто не захочет стать частью нашего сообщества, то есть церкви.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Каждый из нас желает управлять своим миром, все контролировать, успевать решать задачи, которые непрерывным потоком приходят в наш каждый день. Но правда в том, что мы с вами не можем знать, что ждет нас завтра. Предполагать – да, а знать наверняка – вряд ли. И куда вдруг свернет даже самая накатанная колея, ведомо одному лишь Господу. За него и держитесь.

0: орешка. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет. Вокруг бушуют страсти, зло гнетет, а вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душу Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет, и Божий свет пусть изгоняет мрак. Пусть вашу жизнь и душу освещает, от туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек. Ведь радость Божия конца не знает. Христианин – блаженный человек. И покрывая всякие невзгоды, пусть в вашем доме царствует любовь. Пусть умножается, идя сквозь годы, простит ошибки, уврачует боль. Господь Христос царит пусть в доме вашем, когда другие люди к вам придут, увидят. Благочестием дом украшен, здесь мир и радость, и любовь найдут. Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу придут.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 15 июня 1755 года в Нью-Йорке родился Джон Марант, один из первых афроамериканских проповедников и писателей Северной Америки. Родившись на свободе в Нью-Йорке, Марант еще ребенком переехал с семьей в Южную Каролину, в город Чарльстон. В возрасте 13 лет, примерно в 1768 году, вместе с другом Джон отправился послушать методистского проповедника Джорджа Уитфилда, который много служил на юге США во время Великого Пробуждения. Во время собрания Марант испытал на себе действие Святого Духа, после чего упал на пол и в течение получаса был лишен возможности двигаться или говорить. Его привезли домой и вызвали врача, но Джон отказался от лекарств. Он поправился, лишь читая Библию. Настойчивость в изучении Священного Писания беспокоила его родных, которые стали считать Джона чуть ли не умалишенным. После этих разногласий Марант ушел из дома и отправился, по его воспоминаниям, в лес, в надежде, что Бог накормит и защитит его. Здесь его встретил охотник Чероки, знавший семью Маранта, убедивший его не возвращаться в город. После чего Джон 2 года путешествовал и охотился вместе с племенем Чероки. Во время войны за независимость в Америке Марант попал в Лондон, где был рукоположен в священники. После чего в качестве проповедника и миссионера он вернулся в 1785 году на американский континент, в Новую Шотландию, где стал основателем и пастором методистской церкви в Бёрчтауне. Здесь возникла сильная христианская община. Марант написал мемуары о собственной жизни под названием «Рассказ о чудесных делах Господа с чернокожим Джоном Марантом», опубликованные в 1789 году. В них он рассказал о времени, когда жил в племени Чероки, о своем обращении в христианство, а также выразил мысли по поводу соблюдения прав чернокожих в колониальной стране. Книга Маранта была очень популярна в свое время. Ее считают одним из первых памятников афроамериканской словесности в США.
1: След в истории.